0: Это круто, да. В этом году, в 2026-м, мы много с вами сделали классного. Мы ходили на концерт Вани Дмитриенко. Ваня собирал целые лужники, побил рекорд, став самым юным артистом солдаутом на самой большой концертной площадке страны. Мы с вами отправлялись на шоу BTS в Бангкок и еще много всего классного делали. Поэтому мы номер один, вы слушатели номер один. 21 августа мы объявляем днем номер один на Европе Плюс. С 9 до 18.00 каждый час вы сможете выиграть 11 тысяч рублей. Праздновать так с размахом. И Майя Мишель спрашивает, будем ли мы танцевать? Мы уже танцуем. Мы делаем это здесь, на Европе Плюс. Всегда под лучшие хиты этой планеты. Впереди добавим Tropical House вместе с Кайго и Максом Макноуном. Это новинка Take Me Back. Чуть раньше здесь Maroon 5 и Cardi B, Girls Like You и The Second Voice. Впереди Let Me Be.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты – радиослушатель номер один. Давай отмечать вместе. 21 августа – день номер один на Европе Плюс. Целый день, каждый час ты можешь выиграть 11 тысяч рублей. Твой план простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
2: И получи приятный бонус на свой счет.
1: 21 августа – день номер один на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: также звучат Шакира и Бёрни Бой и KDDK впереди.
1: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Европа плюс точка ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никак.

тоже включаемся уже сегодня. Вот-вот начнется крутой подъем. И, конечно, с 7 до 10 с нами по Москве. Здесь Вэл, Вики и вместе с вами ребята сделают лучшее утреннее шоу. Включайтесь, или я бы даже сказал, не выключайтесь до этого времени. Впереди

0: Бамбалео. Мощный взлет Аве, Meet Me in the Dark. Номер один Южель, Moving to the Sun. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: Прогноз погоды.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
0: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

что здесь на радиостанции номер один в России. Доминик Файк, он как сын маминой подруги. Ну, почти. У него всегда все получается. Записал песню — это хит. Сняться в кино — это вообще полная эйфория. Да, будем брать пример с этого парня, особенно сегодня в понедельник. Так что, ребята, стоит расправить крылья, чтобы получилось все сегодня. Дальше все точно будет получаться вместе с Кайли Минок и Сия. Dance Along впереди. Поймаем Ив Ла Рока, Rise Up. А сразу после здесь крутой подъем. We'll be right back.

0: готов врываться в эту прекрасную августовскую до сих пор, я напомню, на секундочку, рабочую неделю. Меня зовут Миш Зайцев, это крутой подъем на Европе Плюс. У нас на горизонте грандиозные пару часов, будем слушать новости, гороскоп, подарки, игры. Все это я для тебя уже приготовил. Ну и сегодня тот самый день, когда мы встретим бригаду уже в 7 часов утра. Так что обязательно советую дождаться. А с кем мы встречаем это утро? Тедди Свимс, Мистер Know It All, сразу после Даоры, Крис Браун, Five More Hours. Также Алекс Уоррен появится уже вот-вот. Fever Dream. Делай громче это утро. Вместе с нами. Летим.
1: Крутой подъем. Подъем. Европе Плюс.

0: Крутой подъем. Европа
1: плюс. Ученые, да, те самые, наши любимые, нашли в космосе звезду черную дыру. Она похожа на розу. Да, и это астрономический объект совершенно нового типа, который удалось обнаружить благодаря телескопу Джеймсу Уэббу. Размер космического тела сопоставим с Солнечной системой. Открытие может объяснить природу загадочных красных точек, которые видны на снимках раннего космоса. Ну что, дорогие дамы и господа, кажется, настало время для Интерстеллар, вот оно, Интерстеллар, да. Настало время для Интерстеллар 2, кажется. Пока будем разбираться с космосом, я расскажу тебе, что будем слушать в самое ближайшее время. Miss Moello появится также Sonic с треком Sky. Ну а прямо сейчас в крутом подъеме на Европе Плюс Music Sound. Фастбой, делай громче, летим.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Шикарная работа от Мизма. Hello на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Я тоже говорю тебе hello, привет, доброе утро. Пора уже просыпаться, да, чтобы сделать как можно больше классных, полезных дел в этот понедельник. Что нас ждет впереди? Гороскоп, конечно, уже совсем скоро, сразу после Айовы. Мы и Маранит прозвучит. Оливия Дин, делай громче.
1: Реклама.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
9: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
10: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
11: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в газете, акции, правила проведения, количество призов, сроков, месте и порядки получения уточняйте.

0: Золотой подъем. Гороскоп.
1: Ну что, настало время узнать у звезд, как нам прожить этот понедельник. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, наступило время для того, чтобы сделать паузу во всем. Тельцы, готовьтесь к переменам, а то вы уже погрязли в пространстве. Близнецы, не пытайтесь переделать кого-то на свой лад. Раки, не позволяйте себе грустить, в любой ситуации есть масса плюсов. Львы, сегодня вы обречены на всеобщее обожание. Девы, постарайтесь сегодня поменьше думать о работе или вообще не думать. Весы, полученные результаты превзойдут все ожидания. Скорпионы, плывите по течению, и тогда точно попадете в нужное русло. Стрельцы, вы увидите возможности, которых раньше просто не замечали. Козероги, необычные события могут заставить вас изменить планы. Водолеи, люди, которые вас недооценивали, поймут, что сильно ошибались. Рыбы, перестаньте все контролировать, просто наслаждайтесь процессом. Вот что советует Вселенная. Впереди игра «Удачный созвон» сразу после Биберакси и Дэвида Гетты. Sad Girls и Loveful успеем послушать Two Colors прямо сейчас.

0: Это Sad Girls на радио номер один в России, 5:35 уже в столице. Я предлагаю тебе прямо сейчас сыграть в удачный созвон. Да, 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся. Сравним последние цифры твоего номера телефона и номер телефона второго слушателя. Если что-то совпадет, каждый получит подарочек. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонков прямо сейчас.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Сколько стоит кроссовер? Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинос Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинос Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинос Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
7: Белые медведи в Магнитогорске.
8: Белые медведи в Магнитогорске.
9: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
10: Билеты в продаже 0+.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.

0: Самое время сравнить три последние цифры номеров телефонов двоих. Ой, этот, знаете ли, русский язык. Может быть, вот наши слушательницы помогут мне с ним разобраться. Тань, привет тебе.
1: Здравствуйте.
0: Ну, рассказывай. Осталось вот пару недель до конца лета. Как лето прошло?
1: Замечательно.
0: Замечательно. Самое яркое событие, давай.
1: Замечательно,
0: самое интересное, что было?
1: Съездили отдохнуть.
0: С ребенком. Какое-то некое...
1: Захватили теплые денечки, успели прям позагорать хорошо.
0: Ой, красота. Замечательно. Ну, здорово, Тань. Ты сегодня не одна, с нами еще Наташа. Наташа, и тебе тоже привет.
2: Привет.
0: Наташа, а ты что-нибудь успела где-нибудь отдохнуть?
2: Пока еще нет, в ожидании отпуска.
0: В ожидании отпуска? Ничего себе. Интересно. А какие планы на отпуск?
2: Поедем отдыхать.
0: Ну, у нас все у всех по плану, да? Отпуск начинается, мы отдыхаем. Отпуск заканчивается, мы в ожидании следующего отпуска. Собственно, так и живем. От отпуска до отпуска.
2: Так и живем.
0: Да. Девчонки, мы сейчас будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Если вдруг что-то совпадет, всем подарки. Готовы?
1: Готовы.
0: Ну, погнали. Тань, мы с тебя начинаем. Ты первая дозвонилась, поэтому давай последнюю цифру своего номера телефона. Что там?
1: Восьмерка.
0: Наташ, у тебя?
2: Ноль.
0: Это далековато друг от друга, поэтому смело идем дальше. Тань, давай предпоследнюю.
1: Девять.
0: Наташ?
2: Девять.
0: Тоже девять.
1: Ура!
2: Да.
0: Ну вот оно как. Вот оно как, девчонки, ну я вас поздравляю, это победа, казалось бы,
1: спасибо.
0: Да, понедельник, что все только начинается, надо немножко еще, так сказать, попривыкнуть, а у вас уже неделя начинается с побед. Каждый из вас получает классный мерч, суперскую футболку от Европа Плюс, и эти аплодисменты для вас.
1: Спасибо.
0: Я желаю вам офигительных двух оставшихся августовских недель. Пускай все складывается как нужно. И еще услышимся с вами на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Пока-пока. Спасибо.
0: Больше хитов впереди. Элок и Калет появятся здесь совсем скоро. Dive into me. Сразу после Кайго и DNC Dancing Feet. Делай громче это утро вместе с нами.
3: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный

0: Dive Into Me на радио номер 1 в России, 5.50 уже в Москве. Мы плавно движемся к финалу этого часа. Лики Ли нас уже ожидает. I Fall Rivers, также Альфа и Мануча, Мами Пьяче. Летим далее.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
4: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Скидки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogeta.t2.ru.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: «Мир Танков» дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения «Мира Танков» с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
12: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
13: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
15: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
16: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
15: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
17: Крутой подъем.

0: Вот отлегли. I follow rivers на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей. Летим в следующий час.
1: Европа плюс пати. Больше ритма, больше драйва.

0: Энерги 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Европа плюс. В Москве 6 часов утра. Ну вот он, великий и ужасный, лучший ведущий новостей Павел Бесенин здесь. Паш, привет!
3: Привет, Миша, привет всем. Ну, тут такое дело, смотри.
2: Что там, что там?
3: Кадровики начали активно осваивать искусственный интеллект.
2: Ну, конечно.
3: Да, РИА Новости пишет, что почти половина HR-ов уже использует ИИшку при приеме сотрудников, и еще 21% планирует его внедрить в ближайшее время. Сейчас искусственный интеллект в отделах кадров используют для создания описания вакансий, для транскрипции, анализа интервью, а также для создания персонализированных писем и ранжирования кандидатов. По признанию самих кадровиков, после внедрения искусственного интеллекта снизился объем рутинных задач, а также сократилось время закрытия вакансий. Противники внедрения ИИ в отделах кадров говорят, что опасаются предвзятости, нехватки экспертизы и даже утечек персональных данных.
2: Паш, я абсолютно понимаю. Я вообще чувствую себя человеком из того поколения, который своим детям будет говорить: а в мое время всю домашку я делал без всех этих ваших чатов GPT, а сейчас уже как? Они все сочинения так пишут. Как вот этого избежать?
3: Отвратительно.
2: Что делать?
3: Не знаю.
2: Пока
3: не знаю.
2: Надо будет как-то решить эту проблему.
3: Да. Ну, это уже пусть учителя русского литературы занимаются.
2: О, да.
3: А тем временем россияне установили новый летний рекорд.
2: Так.
3: Аналитики сообщают, что только в июле наши люди съели 820 тонн мороженого и выпили 757 тысяч литров кваса. Ну и добили это все 300 тоннами льда. При этом, по данным служб доставок, мороженое в этом сезоне стало самым популярным лакомством у россиян. Резко вырос спрос на экзотические вкусы. В тренде шоколадный пломбир в вафельном стаканчике, эскимо. Параллельно резко выросли продажи лимонадов. Такие напитки россияне стали покупать в 3 раза чаще, чем в прошлом году.
2: Паш, я тебе клянусь, 30% всех продаж, что касается мороженого, это все я. Это все я. Я, чистая правда, я вчера съел 2 куска пломбира с шоколадом и ненавидел себе за это всю ночь, потому что
3: Миша,
2: я
3: ты можешь вечером себе позволить,
2: ты,
3: можешь.
2: Это ты сейчас так думаешь, а я вот смотрю в зеркало и думаю, что нет, уже не могу, надо
3: поверь
2: что-то
3: мне,
2: делать.
3: Поверь мне, никто тебя не осудит.
2: Я пойду в зал завтра.
3: Смотри, тогда пока ты не пошел в зал, еще одна интересная новость. Спрос на необычную еду вырос в России до 40%. Молодежь скупает, знаешь что?
2: Авокадо.
3: Сырное мороженое, пломбир с пивом, фруктовый лед с солеными огурцами и другие необычные продукты. Такие деликатесы стали новым источником радости и дофамина. В числе необычных позиций, которые все чаще встречаются в потребительской корзине, пельмени с том-ямом, сухарики со вкусом кимчи, ну и отдельный вид — это необычные сладости. Покупатели выбирают экстремально кислый мармелад, мед с алоэ, а также шоколад с необычным вкусами, например, с вишней, перцем, солью, карамелью или матчей.
2: Паш, вот говорят, что зумеры осознанные, они все, ну, понимают, здоровые психологические люди, а заходишь, там пломбир с пивом у человека в комнате. Ну,
3: и с солеными огурцами.
2: Это что такое? Я не знаю. Ну, я даже боюсь представить, что это за вкус.
3: Миш, вот нигде нет стабильности. А знаешь, где стабильность?
2: В хитах на Европе Плюс,
3: конечно,
2: наверное.
3: Что там у нас дальше?
2: Рассказывай. Тима Белорусских появится совсем скоро. Мысли. До этого Джоэл Кори, Том Гриннен. А прямо сейчас Temper City, Self-Aware в крутом подъеме на Европе Плюс.
1: Крутой подъем.
0: На Европе Плюс.

0: Надо верить в хорошее. Тим белорусских. Почему не простишь-то? Всех простят. Все будет хорошо, все наладится. 2 недели августа впереди. Будем наслаждаться окончанием лета с улыбкой, да, с мыслями о прекрасном будущем и о том, что сентябрь тоже подарит нам много всего хорошего. Тем не менее, новость не самая лучшая прямо сейчас. Тома Холланда разнесли за ужасную игру в Одиссее. Да, фильм, который не так давно вышел, в Твиттере завирусилась сцена, где актер кричит: «Достаточно! Пир окончен!» Отрывок разошелся на мемы, а Холланду предрекли мрачное будущее, когда он закончит играть Человека-паука. В общем, Кристофер Нолан выдал самый вирусный фильм года. Столько звезд там снялось, да? Но я, честно скажу, я был в кинотеатре, и нормально Том Холланд сыграл. Не знаю, почему такой хейт в его сторону. Я, Миша Зайцев, известный кинокритик, ведущий «Крутого подъема» на Европе+, плюс ответственно заявляю, что у Тома Холланда с будущим все будет хорошо. Больше хитов впереди. Gorgon City, Cat M&D появится здесь. Треком Imagination сразу после Love You For Life, Loud Luxury, Эмили Робертс. Делай громче.
1: Крутой подъем.

0: Вы уже чувствуете эту прямую бочку от Филат Вайкараса и Денис Ферст «Sweet Summer Nights» на Европе+. Если нет, то пора бы, потому что 6.20 столица, просыпаемся постепенно, гороскоп нас ожидает на горизонте сразу после «This Trip» and «Will I Am» Hall of Fame и «Michiko Speed» прозвучат DJ Гоша, Джейсон Дерула и Melody.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Советы Вселенной прямо здесь. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Узнаем, на что нам опираться, как прожить этот понедельник. Погнали. Овны, наступило время для того, чтобы сделать паузу во всем. Тельцы, готовьтесь к переменам, а то вы уже погрязли в постоянстве. Близнецы, не пытайтесь переделать кого-то на свой лад. Раки, не позволяйте себе грустить, в любой ситуации есть масса плюсов. Львы, сегодня вы обречены на всеобщее обожание. Девы, постарайтесь сегодня поменьше думать о работе или вообще не думать. Весы, полученные результаты превзойдут все ожидания. Ожидания. Скорпионы, плывите по течению, и тогда точно попадете в нужное русло. Стрельцы, вы увидите возможности, которых раньше просто не замечали. Козероги, необычные события могут заставить вас изменить планы. Водолеи, люди, которые вас недооценивали, поймут, что сильно ошибались. Рыбы, перестаньте все контролировать, просто наслаждайтесь процессом. Вот что советует Вселенная. Впереди игра «Музагруз», сразу после «I've Meet Me in the Dark». И также Джонни споет «Помню прямо сейчас».
1: Крутой подъем!

0: 7456565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, отвечай правильно на вопрос и забирай классный подарок. 7456565, код Москвы 495. Жду тебя.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Сколько стоит кроссовер?
11: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53-1.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Итак, кому сегодня классная худи от Европа Плюс достанется? Ну, возможно, возможно. Кристине. Кристин, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Сегодня, 17 августа, празднуется День любимого дивана. Вот такой вот праздник. Скажи, пожалуйста, у тебя есть, ну, любимый диван? Вдруг, например, какой-нибудь?
2: Конечно, есть.
1: Есть. Он наверняка...
2: Домашний любимый
1: диван. Ну, замечательно. А я вот сейчас думал и понял, что у меня, кажется, нет любимого дивана. Кажется... А, нет! А есть один такой. У бабушки дома в Тюмени. Вот там есть, да. У меня дома нет дивана здесь, в Москве, а вот в Тюмени есть. Хорошо. И что? И как ты предпочитаешь время проводить? Сидишь, смотришь сериалы, наверное, на нем, да? Ладно. Я просто, знаешь, я вот думаю, так сколько всяких праздников. Вот каждый день. Вот день любимого дивана. Завтра день любимого стула. Послезавтра, в общем, всю мебель. Наверняка, кстати, я клянусь, 100% же есть день любимого стула. Ну, наверняка. Ну, хорошо, Кристин, у тебя есть любимый диван, это шикарно. То, что он дома, это еще лучше. Потому что вот некоторые люди такие, как я, страдают без этого. Потому что мой любимый диван не у меня дома. Он совершенно в другом городе. И мне нужно прилететь, чтобы посидеть, полежать и расслабиться на нем. Ну, ладно, мы чего здесь собрались-то с тобой? Будем играть в Муз-загруз. У меня есть для тебя один факт. Если узнаешь, о каком исполнителе я говорю, все, худи будет в твоих руках. Готова услышать?
2: Готова.
1: All right. Факт следующий. Первый Грэмми этот артист получил не за песню «Baby» и не за песню «Sorry». Он выиграл свою первую Грэмми за «Where Are You Now» вместе со Скриллекс и Дипло в категории «Best Dance Recording». Может быть, ты уже сразу догадалась, о ком идет речь?
2: Подсказки.
1: Подсказки, хорошо. Да так ты, знаешь, уверенно, четко. Давай. Подсказки мне. Мне подсказки. Как скажешь, Кристин. Я спорить с девушками, это я вообще никогда. Поэтому ты говоришь подсказки, я их тебе даю. У нас есть два варианта. Это может быть красавчик Джастин Бибер. Или другой красавчик Гарри Стайлз. Два варианта вот таких есть. Кто ты думаешь из них?
2: Я думаю, Джастин Бибер.
1: Джастин Бибер. Слушай, ну, знаешь, ну давай-ка послушаем. Ну, конечно! Конечно! Кристин, ну, конечно! Хочется сказать, я чуть не сказал, старина Джастин Бибер. Хотя он на самом деле прекрасно выглядит, прекрасный мужчина. Действительно, песня «Where Are You Now» — отличный трек. Помню, как я под него танцевал. Кристина, эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо.
1: Мои танцы в студии тоже для тебя прямо сейчас. Я тебя поздравляю, худи отправляется к тебе. Я желаю тебе прекрасных двух недель августа, оставшихся летних у нас. Пускай все получается, пускай все складывается. Еще услышимся с тобой на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Спасибо большое. Пока.
1: Больше гитов впереди. Marshmello и Portugal The Man появятся уже вот-вот с треком Феникс. До этого Magnetic, The Bowser. Делай громче, летим вперед.
0: Крутой подъем.

0: Я не знаю, для меня понедельник это всегда возрождение. Это всегда как феникс. Мы возрождаемся из пепла и очередную неделю идем жить и творить творчество. И творить разные великие важные дела. Marshmello и Portugal The Man только что на радио номер 1 в России. 6.50 в столице. Мы приближаемся к финалу этого часа. Впереди нас ждет бригада У. Долгожданные. Да, наконец-то уже здесь появится меньше, чем через 10 минут. И Вэл, и Вики. До этого я успею для тебя пару хитов поставить. Pitbull, I Know You Want Me. И также One and Two, KDDK и Alex Alta. Делай это утро громче вместе с нами.
1: Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0 плюс реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix. Скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
8: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
16: Вот это ухватило!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.

0: Попробуем. В Москве 7 часов утра. Европе плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Наши взяли медали на чемпионате Европы. Школьная перемена может стать длиннее. И капитан Джек Воробей готовится к возвращению на большие экраны. Далее подробности. Российские пловцы выиграли комбинированную эстафету на чемпионате Европы по водным видам спорта. Мужская команда показала лучший результат и забрала золото, а женская сборная в этой дисциплине завоевала бронзу. Первенство состоялось в Париже, а до этого женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на чемпионате Европы, который проходит в Загребе. Второе место заняла сборная Италии, третья – команда Франции. Россиянки также стали лидерами медального зачета турнира, завоевав 6 наград, из которых 3 – золотые. Роспотребнадзор рекомендовал увеличить большую перемену в школах до 30 минут. За это время дети смогут комфортно и без спешки поесть. В ведомстве напомнили, что школьников в зависимости от смены обучения обеспечивают горячим питанием в виде завтрака или обеда. Ранее Минпросвещение выпустило методические рекомендации, согласно которым уроки у первоклашек с сентября по декабрь должны длиться не больше 35 минут, а с января по май уже 40 минут. Тем временем мошенники начали обманывать россиян, требуя оплату питания детей в школах. Чаще всего злоумышленники маскируются под представителей школы, родительского комитета или государственных служб. Аферисты рассылают сообщения с требованием срочно оплатить питание, сдать деньги на подарок, подтвердить льготу или оформить положенную выплату к школе. По словам экспертов, за такими запросами скрывается фишинговый сайт. Его задача – похитить реквизиты карты или одноразовый пароль сообщения. Зачастую злоумышленники не останавливаются на этом и пытаются взломать личный кабинет в банке. Капитан Джек Воробей может вернуться в новых «Пиратах Карибского моря». Западные профильные СМИ пишут о том, что Джонни Депп уже вовсю ведет переговоры с продюсерами новой картины. Вместе с тем, как уточняют источники, в следующей части фильма герой Деппа, капитан Джек Воробей, скорее всего, станет второстепенным персонажем. Основной сюжет при этом будет развиваться вокруг главной героини, актрисы Марго Робби. Напомню, ранее сообщалось о том, что во вселенной «Пиратов Карибского моря» появится как минимум 2 новых фильма, но переговоры пока продолжаются, и чем закончится, неизвестно. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 84 рубля 54 копейки. Евро тоже прибавил, за него сегодня дают 97 рублей и 51 копейку. С новостями пока все. Впереди у нас «Бригада У». Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс. Начинается, наконец-то. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро. Мы вернулись.
0: Знаем,
1: даже не верится. Как вы себя вели? Вот рассказывайте. Мы надеемся, что плохо.
0: А, ты с этого решила начать?
1: Ну да.
0: Мы же договаривались с извинений.
1: А, извинения?
0: Ну да.
1: Нет, мы не договаривались. Ну, а, вот. Нет, ты знаешь, ты извинишься сейчас дважды.
0: Опа. Начнем со скандала, прекрасно, это я люблю.
1: Я, значит, прихожу сегодня на работу, соскучилась по коллегам.
0: Да.
1: И в честь праздника красным губы накрасила. Хоть бы один коллега сказал: Вики, какая красная помада.
0: Я заметил
1: сам. Мур-мур-мур.
0: Я с самого начала заметил, но подумал. Была вилка из двух ситуаций. Первая, ты подготовилась к новому сезону, выглядишь ты, правда, потрясающе. Вторая, что ты вчера была на вечеринке, и, возможно, ты не хотела бы вспоминать о том, что еще не ложилась спать.
1: А почему? А, что? Почему? Почему такая версия?
0: Вот все!
1: Почему такая версия? Поверь, если бы помада была со вчерашнего дня, она бы выглядела по-другому.
0: Да, да. Но мы тоже по вам скучали, как вы заметили. И скучали по этим нашим милым перепалочкам. Мы здесь, мы никуда не уйдем. На выходные, на пару дней максимум, потом опять с вами. В общем, планов огромное количество. Будем сейчас все вместе вспоминать, потихонечку придумывать, что будет дальше. И если я не ошибаюсь, впереди Бригада Music Awards.

0: Надо у Music Awards.
1: 7:08 в Москве, бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается, но прежде Вики.
2: Да.
1: Вдруг кто-то только сейчас начал слушать. Как ты роскошно выглядишь.
2: Спасибо.
1: Боже, что за красный цвет.
2: Красная помада.
1: Намекает на серьезность новый сезон бригады.
2: Ты как-то вот... Ну, ладно.
1: Похвалил, но не до конца.
2: Ну, как-то вот, да, непонятно немножко.
1: Ну, давай так. Мы начали новый сезон.
2: Ага.
1: Да? И сегодня номинация бригады Music Awards звучит так. Начало качало. Ну, послушаем треки, с помощью которых мир узнал этих исполнительниц.
2: Вот те самые первые, да?
1: Да, да. Вот, например, Dua Lipa, Be The One.
2: Классный трек.
1: Да. А Майли Сайрус, See You Again. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Карвокин.
1: Лила Секс, бригадюны. Вроби плюс 7.11 в Москве. Вики.
2: Я не разучилась.
1: Ну-ка.
2: Я тренировалась.
1: Хотелось бы услышать это. Даже не могу пока что.
2: Ты знаешь, я в отпуск просто возила много с собой конвертов, периодически их рвала, чтобы уметь. Итак, достаю конверт, скрываю его.
1: Мне еще кажется, знаешь, что тебе пойдет?
2: Что?
1: Изучение грузинского. Ну, там
2: да.
1: Тоже...
2: Хиткали.
1: Да-да-да. Итак, набрав 70% голосов сегодня, победу одержала Дуа Липа.
2: Слушаем.
1: Be the one. Вперед.

0: Бонни Дог, Гэри Фарвин и Рене Миллер в бригаде У на Европе Плюс, 7.18 в Москве. А, Вики, что будет дальше?
1: А я все смотрю, думаю, интересно, ты понимаешь вообще, что происходит или нет в этой жизни?
0: Как?
1: Да что и... все обо мне, что ты самое вкусное ел в отпуске?
0: Самое вкусное? О, бесконечную свиную отбивную. Ну, она как, не то чтобы свиная отбивная, это такая тоненькая.
1: Вкусненькая.
0: Тоненький стейк, и он был на весь поднос.
1: Ого.
0: На весь поднос. Ты знаешь, я человек, который любит поесть. Более того, я жадный человек. Не смог доесть.
1: Поговорим о еде, но не об этой.
0: Хорошо, подождем. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама. Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавр.
4: Динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе.
4: Да, приходите всей семьей.

0: конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49 04 36. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
2: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, Нопёс.
3: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм. 18 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джасмо». Милый дом. Все нужное в нем.

0: далее нам новостей Вики. Это Шакира и Бурнобой Бригадион на Европе Плюс. Угу. Вики.
1: Давай.
0: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Японцы представили первую лапшу быстрого приготовления, которую нужно заваривать холодной водой.
0: Как я скучал по этим новостям.
1: Да, но, как сказал наш специалист, mm-hmm. личный специалист по лапше с Букареш Леха.
0: Лапшевед.
1: Да, лапшевед. Любую лапшу можно заваривать холодной водой. Надо просто подождать, пока она размякнет. Вот. Но японский ученый...
0: Да и в целом, чтобы получить удовольствие от лапши быстрого приготовления...
1: Ее нельзя заваривать.
0: Вода не обязательно.
1: Да. Но японские ученые и специалисты говорят, что это совершенно другое, и эта лапша, это реально нечто инновационное, потому что иногда у тебя нет доступа к горячей воде.
0: Да, да, есть такое.
1: Вот. А тут хоп! И вкусненько. И есть два вкуса уже. Острая кимчи и mm-hmm. курица с лимоном.
0: О, какой хороший первый вкус.
1: Курица с лимоном, кстати, мне кажется, такое необычное, да, какое-то сочетание.
0: А вот ответ, что это другое, вы не понимаете, это официальное письмо изобретателей нашему Алексею.
1: Да, да, я с японского читала. Ты знаешь, у меня японский хромает, может быть, перевела не совсем правильно.
0: Хорошо, спасибо.
1: Появились первые кадры мультика «Тайна Коко». Два.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Казалось бы, уже абсолютно завершенная история.
1: Нет, там мы можем увидеть уже повзрослевшего мальчика Мигеля, который снова

0: Москва отправляется в мир мертвых. Угу. Если вы не смотрели первую часть, мир мертвых — это не так грустно, как звучит. Вот.
1: Кстати, да, пересказывать сюжет мультика человека, который его не смотрел, довольно-таки мрачная ситуация.
0: Да, осталось самое главное — дотерпеть до 29-го года, потому что только в 29-м году посмотрят, покажут, и мы будем все плакать, петь, и вот это вот все.
1: Ну, осталось-то всего 2.5 года. Ладно,
0: похоже,
1: хорошо,
0: да.
1: Ладно.
0: Ну и, к слову, еще про мультики.
1: Ага.
0: Мне Леша запретил много разговаривать. Ну вот, к слову, о мультиках. Ладно, ладно, ладно.
1: Мне кажется, за отпуск между вами что-то произошло. Что-то типа брака?
0: Да нет, нет, нет.
1: Почему?
0: Да нет, нет, нет, это я так шучу.
1: Мы так ждали.
0: Я чуть-чуть романтизирую. Ну вот, в общем, помнишь заставку мультиков Pixar?
1: Да, да, да.
0: Помнишь?
1: Где прыгающая лампочка.
0: Да, вот Pixar выпустили эту лампу.
1: Отдельным мультиком?
0: Нет, лампу можно купить, эту лампу. Она двигается, ну это прикольно.
1: Не, прикольно, прикольно.
0: Нет, тебе не нравится?
1: Очень нравится.
0: Меня это очень впечатлило. Ну ладно.
1: Спасибо.
0: Она двигается, мигает там как-то, музыкально там что-то.
1: А можно
0: реагирует на тебя.
1: А сколько стоит?
0: Примерно $130.
1: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7.32, Москве, гороскоп на понедельник, 17 августа.
1: Овны, наступило время для того, чтобы сделать паузу во всем.
0: Дельцы, готовьтесь к переменам, а то вы уже погрязли в постоянстве.
1: Близнецы, не пытайтесь переделать кого-то на свой лад.
0: Раки, не позволяйте себе грустить, в любой ситуации есть масса плюсов.
1: А львы, сегодня вы обречены на всеобщее обожание.
0: Девы, ну у нас тут сам Бог велел. Нам нужно постараться сегодня поменьше думать о работе. Ну или вообще о ней не думать.
1: Хорошее, да, начало рабочего дня. Весы, полученные результаты превзойдут все ожидания.
0: Скорпионы, плывите по течению, и тогда точно попадете в нужное русло.
1: Стрельцы, вы увидите возможности, которых раньше просто не замечали.
0: Козероги, необычные события могут заставить вас изменить планы.
1: А водолеи, люди, которые вас недооценивали, поймут, что сильно ошибались.
0: Рыбы, перестаньте все контролировать, просто наслаждайтесь процессом.

0: Чарча, это Джейд, бригадир на Европе Плюс. 7:36 в Москве. Ну а чего, первый день. Первый день нового сезона. И первая мысль.
1: Которую сегодня играю я. Я не играла вечность, даже несколько вечностей.
0: Да, вот за эти несколько вечностей хоть кто-нибудь предложил тебе...
1: Продолжить фразу? Никто.
0: Да, а вот просто «давай поиграем». Не было такого?
1: Ну, это я не буду говорить.
0: Ладно.
1: Было такое или нет в отпуске моем? Может быть, было, может быть, не было.
0: Вы же знаете, что мы завтра в подкасте «Личка» все равно все расскажем. А пока что впереди первая мысль. Звоните.

0: Прогноз погоды.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
0: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
7: Билеты в продаже 0+.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Сколько стоит кроссовер?
11: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый Лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый Лог 53-1.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.

0: 7.42 в Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Привет, привет. Меня зовут Лена. Я звоню вам из Обнинска, Калужской области, города первой в мире атомной электростанции, лучшего города Земли.
1: Лена, так, привет. Приятно. Во-первых, у тебя такой добрый и веселый голос.
0: Во-вторых, рада видеть, видимо, мэра Обнинска здесь. Реклама великолепная, место, в котором ты живешь. Лена, ну, во-первых, мы соскучились.
2: Да.
1: Да, очень соскучились.
0: По тебе лично, это правда. Леночка, а во-вторых...
2: Я звоню много-много лет, много-много раз. Ага. И впервые мне улыбнулась и дача.
1: Вау.
0: Поздравляем тебя заочно. Надеемся, все получится. Сегодня
2: спасибо.
0: Ты играешь с Вики.
1: И с этого момента будем у тебя стараться. Будет череда удачи во всем. Хорошо?
0: Да-да-да, мы рассчитываем
2: спасибо,
0: на это.
2: Договорились.
1: Поэтому надо выиграть сейчас.
0: Вики, а ты вернешься звуком, который на протяжении практически всего лета выслушивал твой папа.
1: О, хорошо.
0: До свидания. Лена, как всегда, есть несколько незаконченных предложений. Я тебе по очереди буду озвучивать каждое. Каждое будешь завершать первым, что пришло в голову. Потом вернется Вики. Она, естественно, ничего не слышала. Не будет слышать. С ней сделаем то же самое. Если где-то ваши мысли совпадут, подарок твой. Готова?
2: Да.
0: Начинаем. Вчера я заснула в...
2: 10 часов.
0: 10. Угу. С этой красной помадой ты такая...
2: сексуальная.
0: Когда я прихожу на работу, то первым делом я...
2: начинаю работать.
0: Начинаю работать. Молодец. Очевидно, коллеги слушают. Хорошо. Да ну нет, вы меня разыгрываете. Вы что, правда...
2: такие добрые?
0: Такие добрые. Ну и последнее. Я так по вам всем...
2: соскучилась.
0: Молодец, Леночка. Можно расслабиться. Внимание, возвращается Вики. Не помогут крики. Как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю.
1: Да.
0: Да. Ах уж эти легендарные. Кстати, были стихи от твоего папы, когда он ухаживал за котиками
1: Варей? Ты не считаешь, да, мои каналы?
0: Но это я как вопрос задал, говорю, были эти стихи, помним наизусть каждый. Так, Лена, молодец, давай с тобой продолжим, вперед. Вчера я заснула в...
1: где-то в 11.
0: Ого. В 10?
1: Вот я, ну не в 10, в 10 с чем-то, вот около 11.
0: Ладно. С этой красной помадой ты такая...
1: красивая.
0: Ну, то, что, наверное, ты хотела сказать, но сказала красивая. Сексуальная.
1: Сексуальная. Хотела сказать, да.
0: Да-да-да. Когда я прихожу на работу, то первым делом я...
1: кофе наливаю. Здороваюсь с коллегами.
0: Нет.
1: Болтаю, рассказываю истории с вчерашнего вечера.
0: Круто, что ты в последнюю очередь назвала вариант «начинаю работать». Лена, такой был вариант.
1: Лен, ты что, сразу начинаешь работать? Так нельзя.
0: Да, да.
1: Это стресс для организма.
2: Да.
1: Надо вначале там как-то это размяться, походить.
0: Хорошо, что наше руководство спит еще.
1: Подожди, я прихожу за час.
0: Да ну нет, вы меня разыгрываете. Вы что, правда...
1: Вы что, правда, со мной работаете?
0: Такие добрые. Но последнее, шанс есть, сразу скажу.
1: Есть, да?
0: Но все зависит только от тебя. Я так по вам всем...
1: соскучилась?
0: Да.
2: Ура!
0: Лен, ну наконец-то, как долго мы ждали этот момент. Момент, в котором ты взяла и выиграла. Вот что.

0: из бригады У весь год.
1: Лен, поздравляем,
2: спасибо.
3: Ты молодец.
1: Звони еще и Обнинску передавай. Большущий привет. Счастливо.
3: Пока.
2: Обязательно. Счастливо.

0: Михаил, это Бенаси Брос, Бригаде Уны, Европе Плюс, 749 в Москве. Ну, вечность не виделись с вами, ребят. Вечность. Дня 4 минимум, вот по личным ощущениям.
1: Мне кажется, чуть больше.
0: Может, больше. Наверняка много чего произошло, и что-то ведь произошло впервые за лето.
1: Ты знаешь, у меня произошел впервые овербукинг. Это когда ты приходишь на свой самолет, тебе говорят, здравствуйте, рада вас видеть. А так вот получилось, что продали бы больше билетов на ваш самолет, чем есть мест.
0: Рада вас видеть, но не в самолете.
1: Ну
0: так.
1: Да.
0: И что, ты не полетела?
1: Я не полетела.
0: И что сделала?
1: А я расскажу завтра в подкасте «Личка». Это очень грустная и неэкономная история.
0: Круто, но мы ждем не только грустные и неэкономные истории. Что с вами этим летом произошло впервые? Отправляйте голосовые.
1: Нам.
0: В сообщество Европа Плюс ВКонтакте, а также на сайт Европа Плюс. Там есть специальная кнопка «Отправить голосовые». Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимально производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО-7 и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: В кино с 20 августа.
7: Огненная гора изголодалась.
8: Только ты можешь спасти мир.
9: Ты ошибаешься.
6: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
10: Вулкан выбрал тебя не просто так.
6: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
11: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogeta.t2.ru.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Soundcheck. Soundcheck.
1: Бригаде У.
2: 7:57 в Москве, сегодня в саундчеке. Вы рассказываете, что вы испытали на себе впервые, что с вами случилось впервые за это лето.
3: Слушаем.
2: Внимание.
4: Привет, бригада У, с возвращением.
3: Привет.
4: В этом году я впервые вместе с семьей путешествовала на машине по городам России. И я боялась, что это будет скучно, уныло, но оказалось, что у нас столько всего интересного, у нас так круто все сделано. Мне безумно все понравилось.
2: Классно. Да, все так. Еще и с семьей. Семья у человека есть.
3: Я обожаю
2: машина такие. Есть. Жизнь удалась. Ну и еще одна.
5: Доброе утро, Европа Плюс, бригада У. Очень рада вас слышать. Я впервые этим летом плавала в Баренцевом море. А еще видела китов-белух. Это было здорово.
3: Круто. Это реально круто.
2: Нет ли у тебя желания после того, как ты испытал на себе купание с тунцами?
3: Белухи мне больше нравятся.
2: Да,
3: хотя не факт.
2: Записываем карту желаний.

0: Если я буду танцевать Баста и Майя Мишель в бригаде Уны Европе Плюс.
1: Классный трек.
0: Ну что, продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Новые антироссийские санкции готовит Европейский Союз. Процедуру возврата денег автомобилистам хотят упростить. И названы самые дефицитные специалисты в России. Далее подробности. Новые антироссийские санкции готовит Европейский Союз. Верховный представитель объединения по иностранным делам Кая Каллас анонсировала 22-й пакет ограничений. Она при этом подчеркнула необходимость усилить давление на Россию и добавила, что новые рестрикции будут самыми масштабными. При этом аналитики пишут о том, что, скорее всего, новый пакет санкций будет сосредоточен на латании дыр, которые позволяют обходить все предыдущие санкционные пакеты. А согласовывать новые санкции будет непросто, учитывая, что ограничения ЕС в итоге бьют по их авторам. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если раньше санкции стран ЕС только косвенно били по их экономике, то с принятием 21-го пакета они будут бить напрямую. Россияне смогут проголосовать на сентябрьских выборах в 152 странах. В них откроется около 320 избирательных участков. Это на 24 больше, чем было на выборах президента в 2024 году, сообщили в Центризбиркоме. В частности, 7 участков образуют на Байконуре, в Казахстане. Впервые избирательные участки появятся в Доминиканской Республике, в Йемене и Южном Судане. Кроме того, на выборах впервые смогут проголосовать российские туристы на Мальдивах. Численность избирателей за рубежом оценивается примерно в 1 800 000 человек. В Госдуме предложили упростить процедуру возврата денег автомобилистам за ошибочно назначенные штрафы. По мнению парламентариев, если начисление не подтверждается или произошло по ошибке, средства необходимо возвращать без лишней бюрократии. Депутаты подчеркивают, что механизм обратной связи должен быть понятным и доступным. Для этого в официальных приложениях и на сайтах следует ввести отдельные разделы для жалоб и оперативной связи с ответственными службами. Самыми востребованными специалистами в России стали водители, менеджеры по продажам и розничные продавцы. К началу августа работодатели разместили почти 950 тысяч вакансий на платформе для поиска персонала. Медианная предлагаемая зарплата составила 89,5 тысяч рублей. В преддверии осени компании сосредоточились на поиске сотрудников без опыта работы или со стажем до 3 лет. Им доступно 560 тысяч предложений, а для специалистов с опытом от 3 до 6 лет открыто 85 тысяч вакансий. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 84 рубля 54 копейки. Евро тоже прибавил 97 рублей 51 копейка. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
0: Мне кажется, пришло время извиниться мне. Отличная идея, да, спустя час после первого эфира в новом
1: сезоне. Ну давай, извиняйся.
0: Я просто понимаю, что как-то вот час назад смазанно начали.
1: Ага.
0: Ну, начал я. Да, нужно было привычно. С комплиментов больших, без какого-то двойного смысла. Поэтому, Вики, ты роскошно выглядишь.
1: О, спасибо.
0: Тебе так идет эта красная помада. А загар? Ох, ребята.
1: Пока еще есть. Пока он есть, заходите к нам в трансляцию, посмотрите.
0: Да-да, ну вот дня три еще осталось, когда можно, потом...
1: Он медленно начинает сходить.
0: Потом, на вашем месте я бы с этого день не начинал, конечно.
1: Мы, кстати, надеемся, что вы тоже успели позагорать, отдохнуть.
0: От нас.
1: От нас. И вообще, очередь. В принципе, зарядиться, да, да. Этим летом.
0: Мы вернулись, опять-таки тоже, к счастью. Надеемся. К вашим. Ну и готовы играть в новые игры. Одна из них уже будет в этом часе, посвящена одному фильму с классными подарками каждое утро. Но это будет попозже.
1: А сейчас давайте поиграем во вреды и куа.
0: Давайте поиграем. Звоните.

0: Swims, бригаде У на Европе Плюс, 8.08 в Москве. Только вроде вернулись из отпуска, но давай еще немного попутешествуем.
1: Давай, чартером.
0: Чартером бригаде У. Скажи, ты когда-нибудь строила забор? Возводила ли ты когда-нибудь? Забивала колышки, потом красила?
1: Ну, красила, но колышки не забивала.
0: Я забивал.
1: И как?
0: Но отец больше никогда мне не предлагал эту функцию на
1: даче. А забор в итоге был?
0: Забор был авторский. Чуть-чуть левее, чуть-чуть правее.
1: Мне кажется, у всех такой забор, это нормально.
0: Мы летим в страну, в которой есть самый выдающийся и длиннющий забор в мире.
1: Австралия.
0: Да. Да-да-да.
1: Смотри, несколько тысяч,
0: тысяч километров, которые защищали раньше от собак динго диких. Летим туда, а там в чартах знаешь кто?
1: Кто?
0: Кэтсей с треком «Animal».
2: Чартер бригады У.

0: 8:11 в Москве. Эвридейка, бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет, ребята.
1: Алло, привет.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Здравствуйте.
1: Как
2: Надежда.
1: Вас зовут? Надежда. Наденька, ты откуда?
2: Нижний Новгород.
0: Нижний Новгород, отлично. А еще здесь кто?
1: Татьяна?
2: Алло.
0: Алло.
2: Да, Татьяна.
1: Татьяна, Танюша, а ты откуда?
2: В Тюмени.
0: О!
1: Как красиво.
0: Ты посмотри, как красиво. Надежда, Н, Нижний Новгород.
1: Ага.
0: Татьяна, Т,
1: Т,
0: Тюмень.
1: Хорошо.
0: Так, девчонки, прямо сейчас продолжим разговор о буквах. И каждый из вас мы подарим по одной букве. А ваша задача придумать предложение, в которое все слова будут начинаться на эту букву.
1: Да, и союзы, и предлоги. Все-все-все.
0: Надь.
2: Ага, отлично.
1: Начнем
2: да?
1: с себя.
0: Начнем с себя, ну... Раз уж на то пошло, давай тебе дадим буковку Л.
1: Да, давай.
0: Вперед.
2: Л.
0: Л.
2: Л. Легкая лавочка.
1: Может, летела?
0: Как будто...
2: Лилась.
0: Лилась, легкая лавочка, лилась. Что-то из Булгакова как будто бы.
2: Лениво.
0: Лениво?
2: Ласково.
3: Летела.
2: Лениво, ласково летела.
0: Мне очень нравится мужское филологическое плечо, которое рядом находится и подсказывает.
1: Филологическое плечо, это хорошо звучит.
0: А кто рядом? Скажи, пожалуйста.
2: Рядом муж.
0: Муж? Очень хорошо. Так.
1: Очень креативно, знаешь, это такой сюрреализм какой-то.
0: Скажи вначале лавочка, не прогадаешь. Там дальше будет легче.
1: Да, не Лена какая-нибудь, лавочка.
0: Так, ну хорошо, лавочка. Но может так ласково клавочку называли, да? Такой же может быть. Нет? Ладно, не
1: вариант.
2: Да, лавочка.
0: 6 слов мы насчитали. Таня.
1: Есть ли у тебя филологическое плечо рядом?
2: У меня, ну, есть коллеги рядом.
0: Ну что,
1: много плеч.
0: Соберемся всей командой и давай мы тебе подарим буковку...
1: Ну, как будет? Да, в К.
0: К.
1: Супер.
0: Поехали.
2: Буква К.
0: Коллеги, ждем ваших предложений. Да? Кабинет.
2: Алло.
0: Да.
1: Говори, говори.
2: Кабинет. Каблучки.
0: Кабинет каблучков, наверное,
1: каблучков, да?
0: Да,
1: даже кабинет каблучков. У нас все должно быть связано.
2: Кабинет каблучков корреспондирует, корректирует к...
0: Консалтингу.
2: Квоту.
1: Коллеги, пожалуйста, помогайте.
0: Так там коллеги по ним помогают, ты не слышишь? Так, квоту.
2: Квоту календаря.
0: Ага.
2: Кузнеца.
0: Кузнеца. Как мы здорово. Это,
1: просто кузнец выпускает календарь, очень маленький тираж, поэтому там квота, знаешь, должна быть.
0: Да, ты тоже почувствовала это путешествие с помощью слов? Типа из 21 века.
1: Параллельные
0: вселенные. Хоп, 14-й к кузнецам. Надя, Таня, ну, очевидно, и вы, и ваша группа поддержки прекрасна, поэтому давайте боевая победная ничья, а?
2: Ура!
0: Девчонки, каждый из вас дарим по нашей фирменной футболочке от бригады от Европы Плюс. Поздравляем! Звоните
2: Спасибо.
0: Еще. Счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо, пока.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс в бригаде «У» на Европе Плюс. 18 в Москве. Так, у нас впереди первая битва сезона в фактовом зале.
1: Тема свободная.
0: Тема свободная, как и кресло мэра, потому что мы до конца
1: не
0: помним.
1: Мне кажется, я мэр.
0: Ну, давай ты, ладно. Я в целом вот ВК и поставил заставку, что ты мэр.
1: Да?
0: Ну, потому что пусть лучше ты, чем...
1: Я.
0: Чем не пойми кто, типа меня.
1: Мне нравится твоя предвыборная кампания. Пусть лучше ты, чем я.
0: Да, да. Кое-что нашли, и скоро все расскажем здесь, на Европе Плюс.
2: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн» – надежная гарантия и трейд Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн» – надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старые.

0: Лио, это шоу с бригадой Уны на Европе Плюс, 8.23 в Москве. Вики, я приглашаю вас подебатировать.
1: Я тебя тоже.
2: Фактовый зал в бригаде У.
0: Ты посмотри, я к ней на вы, а она сразу ты.
1: А, ну, я просто к тебе отношусь как к родному человечку.
0: Как к подчиненному, вице-мэр. Ладно, браво, Вики, браво, мэр.
1: Возможно. Может быть, браво, Вэл, браво, мэр.
0: Может быть. Темы у нас определенно нет. Любые факты, которые мы нашли. Что нашла ты?
1: Я нашла ужасный факт. Ужасный, потому что ситуация очень
0: болезненная.
1: Да, я очень переживала, когда прочитала это. Вот Райана Гослинга знаешь?
0: Знаю.
1: Ну, прекрасный актер. Вот прям видно, что он такой серьезный человек, серьезно готов к каждой роли.
0: Да.
1: И оказывается, его в свое время утвердили на роль отца главной героини в «Милых костях». Есть такое?
0: Да, есть «Милые кости».
1: Да. Ага. А он решил, что я как-то выгляжу
0: слишком моложаво,
1: да, надо как-то какой-то вот, ну не знаю, веса добавить, знаешь, ну, чтобы как-то выглядеть как отец реально.
0: А не моложаво.
1: И он специально к съемкам набрал 27 килограммов.
0: Так.
1: Отрастил бороду, такую внушительную, и явился на съемочную площадку такой довольный, думает, сейчас я увидеть таки, вау, Райан.
0: А он, естественно, все это делал в секрете, чтобы удивить всю съемочную
1: почему-то
0: группу.
1: Почему-то да. Ну, еще был, видимо, не такой опытный, это давно был.
0: Да.
1: Ну и все, он пришел, и там был не фурор, а шок со стороны режиссера Питера Джексона, который такой, все, мы тебя выбираем с этой роли.
0: Со съемочной площадки
1: да.
0: Он уволил его?
1: Марк Уолберг стал, собственно, играть. Представляешь?
0: А-а-а.
1: Да. Но Гослинг позже признался, говорит, ну, я правда не обсуждал с режиссером. Я думала, он как-то впечатлится. Я вот как-то так возмужал, прям как отец.
0: А Марк Уолберг, ты посмотри, да? Тома Дэймона может заменить. Ну, они, правда, похожи. Оказывается, еще и Райана Гослинга.
1: Ну, я вам рекомендую посмотреть фотографию Райана. Он такой милый.
0: Угу. Да. У меня факт связан со спортом.
1: Ага.
0: И... С 1900 годом переносимся туда.
1: Хорошо.
0: Олимпийские игры. Париж. Там выступала сборная Нидерландов по гребле.
1: Mm-hmm.
0: Она вышла в финал. Простите, конкурсная такая история. И чтобы понизить общий вес экипажа и повысить шансы на победу в финале, они именно перед финалом решили заменить взрослого рулевого мальчишкой. Да?
1: Uh-huh.
0: Данных о той гонке мало. Поэтому мы не знаем, как отреагировал третий член команды, которого заменили на паренька. А мальчуган, он прежде управлял лодками одного из парижских клубов.
1: Угу.
0: Просто молодой работник.
1: И он не знал нидерландского и кричал на французском, и никто его не понимал, нет?
0: Но с новым рулевым команда выиграла олимпийское золото. После заплыва мальчик сфотографировался с гребцами, фотку я приложил к факту. Но дальнейших достоверных сведений о нем не сохранилось. И вот уже в позднейших олимпийских архивах его стали обозначать

0: как неизвестного французского мальчика. С подписью «Возможно». Мы не уверены, что он француз. Поэтому была смешанная сборная. И выиграли Нидерланды, но в Париже.
1: Забавно.
0: Много вопросов. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: было у бригады У на Европе плюс 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Эх, мне бы в команду мальчишку того парижского, потому что на финишной прямой, набрав 53% голосов, победила ты, Вики. Поздравляю.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Очень приятно.
0: Мне кажется, вес этому факту прибавил.
1: Райан Гослинг. Давай Райана Гослинга и возьмем.
0: Давай.
1: Мне кажется, очень хороший актер.
0: Поговорим.
1: У него столько фильмов хороших вышло.
0: Это будет завтра в фактовом зале, ну а прямо сейчас. Гороскоп. Бригада. 8.32 в Москве. Гороскоп на понедельник, 17 августа. Овны. Наступило время для того, чтобы сделать паузу во всем.
1: Тельцы, готовьтесь к переменам, а то вы уже погрязли в постоянстве.
0: Вики. Близнецы, не пытайтесь переделать кого-то на свой лад.
1: Раки, не позволяйте себе грустить. В любой ситуации есть масса плюсов.
0: Львы, сегодня вы обречены на всеобщее обожание.
1: Девы, постарайтесь сегодня поменьше думать о работе или вообще не думать.
0: Весы, полученные результаты превзойдут все ожидания.
1: Скорпионы, плывите по течению, и тогда точно попадете в нужное русло.
0: Стрельцы, вы увидите возможности, которых раньше просто не замечали.
1: Козероги, необычные события могут заставить вас изменить планы.
0: Водолеи, люди, которые вас недооценивают, поймут, что сильно ошибались.
1: Рыбы, перестаньте все контролировать, просто наслаждайтесь.

0: Don't wanna go home. Это Медуза, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.36 в Москве. Вот и наступил момент, когда пришло время представить еще одну новую игрушку, посвященную фильму «Жертва обстоятельств».
1: Хорошо. И самое классное, что подарки каждый день.
0: Каждый день, каждое утро. Поэтому, чтобы ворваться в битву прямо сейчас и через несколько минут стать обладателем чего-то, кстати, проигравших практически-то и не будет, каждый получит что-то, нужно написать.
1: Написать ответ на вопрос, который задаст Вэлла. Писать нам надо в сообщество Европа Плюс ВКонтакте и личным сообщением.
0: Внимание, вопрос. Кто исполнил в этом фильме главную мужскую роль? Пишите впереди. «Жертва обстоятельств» в бригаде Уны Европе Плюс. Бригада!
2: Прогноз погоды.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Сколько стоит кроссовер?
10: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 20 66 66.

0: Жертва обстоятельств. В бригаде У.
1: 8.43 в Москве. Жертва обстоятельств. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Одноименный фильм уже в этот четверг выходит на все экраны страны. Естественно, при поддержке Европы Плюс. Кто готов получить первый подарок?
2: Ну вот я знаю, что у нас есть Оксана.
1: Оксана, привет.
3: Привет, привет.
2: Привет, Оксаночка, ты из какого города?
3: Я из Кирова.
2: Из Кирова, хорошо.
1: А еще есть Артем. Тема, доброе утро.
4: Доброе утро, ребят.
2: Тем, а вот ты где сейчас?
4: Я в Санкт-Петербурге.
1: В Питере. Угу. А где конкретно ты в Питере?
4: Район метро Лесная.
1: Угу. Хорошо. На работе или дома?
4: Наеду на работу.
1: Прости, что так расстреляли вопрос. Буквально. Тема, Оксана, будем обсуждать фильм. Ну, для начала, да? Значит, по сюжету фильма «Жертва обстоятельств». Кстати, главную мужскую роль, в котором исполнил кто? Оксана, Тема?
3: Крис Эванс.
2: Да, у него там такая борода, ты видел?
1: Да. Выдающаяся. Угу. Это было отборочное задание. И, значит, там переживающий не лучшие времена известный актер намерен произнести вдохновляющую речь на одном глобальном светском рауте. И вот тем самым как бы привлечь к своей персоне внимание всеобщее. И там что-то происходит. Что именно узнаем? Уже посмотрев фильм. Ну, а в связи с тем, что связано что-то там с климатом...
2: Мы решили поиграть тоже в климат, так сказать.
1: Горячо-холодно, так называется игра. Я уверен, каждый из вас в нее играл. Так вот, по правилам. Вики что-то спрятала. Что именно, это вообще не имеет значения.
2: Ну, скорее всего, ваш подарок.
1: Да. Ваша задача определить, где Вики спрятала ваш подарок. Где именно? Ну, чтобы хоть как-то было проще, Вики, хотя примерно нарисуй нам геолокацию.
2: Вот сегодня я спрятала подарок в театре.
1: В театре. И теперь, Оксана, ты первой написала правильный ответ. Начнем с тебя предположение. Где именно в театре? А мы будем говорить, горячо или холодно? Один вариант от тебя пока.
3: В Большом театре.
2: Нет, где конкретно в театре? Вот внутри театра, в помещении.
3: Да. Под сиденьем.
1: Под сиденьем.
2: Ну, как бы, не тепло, я бы сказала.
1: Не горячо, не холодно.
2: Не горячо, не холодно, тепло.
1: Тема, твой вариант?
4: Кулисы.
1: Кулисы, уже теплее, говорит.
2: Чуть-чуть теплее. Чуть-чуть теплее.
1: Теплее, но пока нет. Оксана?
3: С гримерной.
1: Холодно.
2: Холоднее стало, да.
1: Артем?
4: На сцене.
1: Горячо, очень горячо. Угу. Оксана?
3: Оркестровая яма?
1: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Да. Вот мало кто там прячет, а вот.
1: Вот так, Оксана, значит, человек, смотри, а? Который выиграл. Оксана, ты только что стала обладательницей климатической системы.
2: Вау. Звучит круто.
1: Мне очень нравится, когда ты не до конца понимаешь, что ты выиграл, но эмоции...
2: Ну, звучит очень круто.
1: Звучит круто.
2: Артем, а ты думаешь, ты не выиграл? Ну что, ты тоже выиграл?
1: Артема, чтобы быть всегда в курсе всего происходящего, мы тебе дарим метеостанцию.
4: Вау, спасибо.
1: Ребята, всех с подарками. Хорошего дня, звоните еще. Счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо.
4: Пока.
0: Жертва обстоятельств. В бригаде У.

0: Бригаде У на Европе Плюс, 8.49 в Москве. У нас впереди саундчек, которым мы вспоминаем еще не прошедшее лето, но лето, в котором наверняка вы что-то попробовали, с чем-то впервые столкнулись. Вики, пожалуйста.
1: Но у меня был гастрономический опыт интересный. В Лиссабоне, да. Мне принесли какую-то штуку непонятную, похожую на маленькие копыты или грибы странные. Говорят, ты должна это попробовать, это очень вкусно. Я говорю, точно ли можно?
0: Да.
1: Называется это персебес, как-то так, морские уточки. То есть это подотряд усоногих ракообразных, родственники морских желудей. На вкус...
0: Понятно, ничего не
1: понятно. Я не придумала.
0: Что ты взяла разные слова и соединила словосочетание?
1: Я считаю, это странненько, но уникально.
0: Ну, а чего еще можно ожидать от человека, который готов за деньги покупать устрицы и есть их?
1: Ну, устрицы вкусные. Они хотя бы выглядят симпатичнее, а это выглядит странненько.
0: Расскажите, что вы впервые в жизни испытали на себе, попробовали этим летом.
1: Отправляйте голосовые.
0: Нам в личку в сообщество Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке. Бригада У!
2: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
9: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
10: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
11: europaplus.ru.
12: 9 музыкальных потоков. Бесплатно и без ограничений.

0: Бригадюн и Европе Плюс 8.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вы рассказываете, с чем впервые в жизни столкнулись этим летом.
1: Check. Саундчек. Бригаде У.
0: Вики, прямо тут для тебя,
2: да,
0: конечно,
2: для меня,
0: кто-то
2: давай
0: исполнил твою мечту.
2: Давай.
3: Всем привет. У меня этим летом первый раз в жизни появилась собачка. Маленький-маленький трехмесячный щеночек. И теперь этот чужой ребенок стал моим полноценно. Много счастья, много забот. Но я на самом деле очень рада. Всем хорошего дня.
2: Классно, ждем фотку.
0: А Вики, ты вот все еще нет-нет, да обсуждаешь со своими домочадцами в виде Персея и Платона, что...
2: Ну, периодически намекаю.
0: Появление.
2: Ну, ты знаешь, Персей очень властный.
0: Есть такое.
2: И большой.
0: Ну, и еще одно сообщение.
4: Привет, Европа Плюс. Едем с мужем сейчас в путешествие по нашей России, по красивым местам.
5: Всем привет.
4: Вот слушаем привет. Европу Плюс. Мы недавно приехали, мы были в Улан-Удэ, искупались в Байкале. Для меня это было впервые, было очень запоминающееся. Вода была потрясающе теплая, посмотрели прекрасные виды. Всем желаем хорошего дня и прекрасного настроения. С нами еще маленький кролик едет, которого мы только-только завели.
2: Классное путешествие.
5: Пока.
0: Мне очень нравится, какую ключевую роль в этом сообщении сыграл мужчина.

0: Латвия, 9 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Десятки тысяч звонков зафиксировано на горячей линии по энтеровирусной инфекции. Пользователи электросамокатов продолжают нарушать, невзирая на штрафы. И россияне рассказали, на что готовы пойти ради отпуска. Далее подробности. Более 26 тысяч вопросов поступило от россиян на горячую линию по профилактике энтеровирусной инфекции. РИА Новости пишет о том, что чаще всего граждане интересуются профилактическими мероприятиями против, в том числе, в летних оздоровительных, дошкольных и других детских организациях. Наибольшее количество консультаций было проведено в Астраханской, Свердловской, Ленинградской областях, а также в Москве. Врачи напоминают, что энтеровирусные инфекции – это группа острых заболеваний, которые вызываются кишечными вирусами. Появляются они от бессимптомного течения до тяжелых заболеваний. 66 тысяч штрафов получили пользователи электросамокатов в Москве с начала сезона. Еще 105 тысяч аккаунтов заблокировали за грубые и повторные нарушения. Как сообщили в Дептрансе, чаще всего граждан штрафуют за езду вдвоем на одном самокате, проезд по пешеходному переходу без спешивания и движение не по велополосе. Сотрудники ГАИ и сервиса кикшеринга проводят еженедельные рейды, а специалисты ЦОД круглосуточно следят за дорожной ситуацией по камерам в режиме онлайн. Тем временем интерес к подработке пешим курьером вырос в России вдвое. В первой половине года активнее всего оказались жители Волгоградской области. Число откликов там выросло на 126%. Об этом сообщает РИА Новости. Также много желающих поработать в пешей доставке в Тюменской и Свердловской областях. Средний уровень зарплат во многих регионах превышает 50 тысяч рублей в месяц. Лидером по уровню предложений стала Москва. Здесь пешим курьерам в среднем предлагают около 64 тысяч рублей. 46% россиян готовы поехать в отпуск в одиночку. Из них 38% хотят сменить обстановку. 27% признались, что в таком формате им проще знакомиться с людьми. Согласно данным исследования, 44% респондентов назвали Сочи главным городом для одиночного отдыха. На втором месте Санкт-Петербург, дальше идут Нижний Новгород и Казань. Кроме того, выяснилось, что 58% респондентов надеются во время одиночного путешествия встретить будущего мужа или жену, а 24% респондентов считают такой сценарий вероятным. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 84 рубля 54 копейки. Евро тоже прибавил, за него дают 97 рублей и 51 копейку. С новостями пока все. Впереди у нас «Бригада У». Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс наконец-то началась и продолжается сегодня. Угу. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, нас не остановить, мы с вами все. Больше никуда не уйдем.
0: Хороший тост. Нас не остановить, мы с вами все.
1: Да.
0: Да, хорошо звучит. Ну ты как вообще?
1: Я хорошо.
0: Ты соскучилась по
1: работе? Я очень соскучилась, а ты?
0: Ну я-то, вот когда мы ушли, ну вот когда ты ушли в отпуск, да, через дня три уже начал.
1: Ну я тоже.
0: Да?
1: Я тоже, я вставала все время очень рано.
0: Ну, кстати, да, у тебя не сбился график?
1: Вообще не сбился.
0: Ты нормально сегодня проснулась?
1: Да.
0: И ты вот в отпуске в 4:30 встаешь?
1: Ну, у меня есть два кота, они соблюдают график.
0: Ага, ну хорошо, хорошо. Ну, еще, может, что-нибудь хочешь, ничего не сказать?
1: Вы должна в чем-то признаться?
0: Да.
1: Я не могу.
0: Ну, практиковала?
1: Конечно, более того, даже не один практиковал.
0: Но мы про английский язык.
1: Не только на английском говорил, еще на итальянском говорил, представляешь?
0: Ну, до итальянского нужно нам, конечно, еще, ну, перед этим хотя бы с английским разобраться.
1: А тут это самое основное, разберемся.
0: Мы который год этим занимаемся, и в новый сезон с новыми уроками, но с нашей прежней любимой училкой английского здесь, в бригаде У на Европе+. Бригада!

0: Здравствуйте, это Кунг с бригадой Уны Европе плюс 908 Москве. Пока мы ждем Марию Батхан, нашу любимую училку английского. Давайте-ка послушаем то, что снова стало хитовым.
1: Давай.
0: А мы будем слушать трек, который снова завирусился благодаря череде концертов на юге России. Да, к нам приезжал Маранди, и мы слушаем Angels.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: the answer.
1: London is the capital of Great Britain.
2: What? Училка английского в бригаде У.
3: 9 часов 11 минут в Москве. Училка английского в бригаде У начинается, как и новый учебный сезон. Мария Батхан здесь. Маша, good morning.
4: Good morning.
5: How are you?
4: Amazing.
3: О, еще как amazing.
4: Мы прям вот все, что учили здесь, мы вот все, все говорили.
3: Вообще. Вот помнишь, года 3 назад вы учили Goosebumps?
4: Mm-hmm.
3: Да, знаете, в любой непонятной ситуации, у меня мурашки от этой ситуации.
4: О, у меня Goosebumps.
3: Да. Не то чтобы...
5: В ситуации надо говорить awkward situation.
4: Вау.
3: Awkward.
5: Awkward, что значит неловкий момент.
3: Да.
5: Неловкая ситуация.
4: Неловко себя чувствуешь, когда не понимаешь, как произнести это слово.
3: Я понял твой намек, что за 3 года я выучил только мурашки. Но давайте начнем продолжим изучать английский на примере треков. И есть новиночка «Bizarre» от Мадонны и Мартина Гаррикса. Ты знаешь, Маша, я как поклонник игры Warcraft, знаю компанию, которая производит игры, Blizzard.
4: Mm.
3: А вот с этим словом я, честно, впервые столкнулся.
4: А расскажешь?
5: Bizarre. Да, нам надо запомнить, что bizarre переводится как странный, причудливый. Давайте начнем с того, что не с Мадонны. А помните, история такая была странная, причудливая, когда муха-цокотуха пришла покупать самовар на...
3: рынок.
4: Bizarre.
3: На рынок. Да уж.
4: На рынок, ты сказал?
3: Очевидно.
5: Отмена.
3: Человек на первой партии, да и с последней кто-то решил отличиться. На рынок.
5: Мука-цокотух пришла на рынок. Это очень, конечно, нишево. Итак, bizarre, странный, причудливый. Странный. И, конечно, у Мадонны любовь bizarre тоже такая странная. Вот. Ну, такой, да, в такой позе она сидит на обложке, такая тоже необычная, там под покрывалом под каким-то.
4: Мадонна всегда,
5: в общем,
4: мне кажется,
5: что смысл?
4: Bizarre.
5: Да, да, да. Запомнили, да? Муха-цокотуха, bizarre. A thousand reasons why you can never have me. Тысяча причин, почему тебе никогда не быть со мной. Там вот примерно вокруг всего этого, значит, развиваются события. Она говорит, не искушай меня. Он ей нравится на самом деле, но она с ним не может быть почему-то. И говорит, don't tempt me. Теперь tempt.
4: Tempt.
5: Tempt. Вот не будем там с температурой, да, как-то объединять. Mm-hmm. Tempt — это не искушай.
3: Uh-huh.
5: И мы запоминаем так. Здесь вот в треке I feel so empty. То есть я чувствую себя такой опустошенной.
3: Так мало гласных в этих словах.
5: Да, don't tempt me, одна. Вот. Ага. А мы запоминаем так. Значит, искушения в нашей жизни какие? Вики, ну ты знаешь.
3: Хотел сказать, еда, но ты сказала, Вики, ну ты знаешь.
5: Да. Девочки, да, вот шоколадку нам покажи.
4: Шоколадка,
5: и давайте представим, да, кто-то принес в офис какие-то булки, вы как раз голодные, ручку на живот и говорите, my stomach is empty.
4: My stomach is empty.
5: Может, why do you tempt me? Вот, и получается рифма. My stomach is empty. Why do you tempt me?
4: Не искушай меня своими булочками.
5: Да, давайте.
3: Да
5: вот
3: вы
5: всем
3: что?
5: Хором, всей страной.
3: Давайте.
5: Да.
4: Давай. My stomach is empty.
3: Не искушай меня своими булочками.
4: Тогда на английском
3: повторяй. На английском, ладно.
5: Why do you tempt me?
4: Why do you tempt me?
3: Окей. Ой, ну что ж, girls, спасибо вам большое. Маша, прекрасный разбор, много чего узнали нового. Ну и все, добро пожаловать в новый сезон.
4: Да.
3: До следующего понедельника.
5: See you.
4: Bye-bye.
5: Bye-bye.

0: Let me be, это The Second Voice, бригаде У на Европе Плюс, 9.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Что ты нам дашь?
1: Расскажу про новый тренд.
0: Так.
1: И про, ну, можно сказать, новую профессию. Я про такую не слышала. Если я не слышала, ты, наверное, тоже не знаешь. Не факт, конечно.
0: Процентов 90 в жизни я узнаю только от тебя в целом. У меня такой, значит, кругозор, ну, узенький. Ладно, подождем, впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на «Сега Я» приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на «Сега Я».
10: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты «Деоника» 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
11: Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Вэр, это Тампер Сити, бригаде У на Европе плюс 9.24 в Москве. Вики.
1: Ну, рассказывай.
0: Давай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: В Индии появилась новая профессия, но, по крайней мере, для меня она новая, может быть, ты знал про такие, таких людей.
0: Сейчас проверим, насколько я эрудирован.
1: Да, специально для чемпионата мира по бадминтону там наняли заклинателей обезьян. Но я это представляю себе так, что эти люди ходят и умоляют обезьян: пожалуйста, не надо баловаться, когда у нас будет чемпионат мира, ведите себя хорошо.
0: А у них, ну, сетка натянута между двух деревьев в лесу.
1: Ну, просто обезьяны очень активно себя ведут, знаешь.
0: Ну, да. Это же индийские, да, они знаменитые хулиганы.
1: Да, все, мне кажется, и балийские, индийские, и тайские, все обезьяны-хулиганы. Вот, но на самом деле...
0: Он действует во время матча? Или он в группе подготовительных работ?
1: Подготовительные работы во время матча. То есть все время заклинатели вот эти ходят. И что они делают? Они имитируют крики лангура. Лангура — это такая более большая обезьянка.
0: Как много нового узнаю из одной твоей новости. Лангур, заклинатель обезьян.
1: Да, и вот эти... То есть они имитируют их крик.
0: Ага.
1: И маленькие обезьянки такие: нет! Большая обезьяна здесь. А так хотелось посмотреть бадминтон. Нет, придется уйти. Вот так вот.
0: А как думаешь, как лангур кричит?
1: Не знаю.
0: Не знаешь.
1: А я их не встречала, ты как думаешь?
0: Ну, у меня почему-то что-то около чайки вот туда. Нет?
1: Ну, тебе надо, конечно, потренироваться в чаечном крике.
0: Ну, у нас на язык животных ты у нас переводишь обычно все.
1: Да, да. Новый тренд у влюбленных парочек — узнавать, какой снимок сделала НАСА в день их знакомства. Ну, мы все знаем, что космическое агентство публикует каждый день фотографии с телескопов.
0: Да, мы знаем, да, мы знали это все это время. Спасибо, что напомнила.
1: И там, кстати, не всегда космос, иногда просто планета. И я же очень романтичный человек, очень нежный, милый. Я, значит, посмотрела, какой снимок опубликовала НАСА в день нашего с тобой знакомства. Во-первых, ты не знаешь этот день, а я знаю.
0: Так, не, я помню этот день, но конкретное число...
1: Это было 26 августа.
0: Да, ох ты как. Так.
1: Вот, июля. Ну, ошиблась, неважно, июля.
0: Очень здорово, что мы первые пару недель в эфире не были знакомы.
1: Подожди, июля. И это озеро в Швеции, вот так вот красиво. А знаешь, как называется это озеро?
0: Как?
1: Валентуна.
0: Не может быть.
1: Да.
0: Нет.
1: Да.
0: Нет.
1: Да.
0: Ну
1: классно.
0: Вот мы рассекретили мое имя в паспорте. Валентура. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9.32 в Москве. Гороскоп на понедельник, 17 августа.
1: Овны, наступило время для того, чтобы сделать паузу во всем.
0: Тельцы, готовьтесь к переменам, а то вы уже погрязли в постоянстве.
1: Близнецы, не пытайтесь переделать кого-то на свой лад.
0: Раки, не позволяйте себе грустить. В любой ситуации есть масса плюсов.
1: Львы, сегодня вы обречены на всеобщее обожание.
0: Девы, внимание, понедельник. Постарайтесь сегодня поменьше думать о работе или вообще о ней не думать.
1: Весы, полученные результаты превзойдут все ожидания.
0: Скорпионы, плывите по течению, и тогда точно попадете в нужное русло.
1: Стрельцы, вы увидите возможности, которых раньше просто не замечали.
0: Козероги, необычные события могут заставить вас изменить планы.
1: Водолеи, люди, которые вас недооценивали, поймут, что сильно ошибались.
0: Рыбы, перестаньте все контролировать, просто наслаждайтесь процессом.

0: это Хана Волейн, бригаде У на Европе Плюс, 9.36 в Москве. Вот и приблизились мы вплотную к первому сейфу нового сезона. В сейфе, кстати говоря, 10 тысяч, потому что перед каникулами нас не взломали пару раз. Вот все и поднакопилось. Но это не вся сумма.
1: Еще есть?
0: Еще 10 тысяч можно получить от Озонбанка. Поэтому, если хотите побороться за приятные суммы,
1: звоните.

0: Прогноз погоды.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
0: Реклама.
2: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Обновленный Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Кроссовер номер один в России по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Хавейл Регинас по адресу Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: 106 FM. 106 FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

0: Шалиф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.42 в Москве. Сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. В сейфе сегодня 10 тысяч рублей. И еще 10 тысяч рублей дополнительно можно выиграть от «Озонбанка».
3: Да, кто нам позвонил? Алло, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Привет, как тебя зовут?
4: Дмитрий,
2: где ты живешь? Дим.
4: Алло, плохо слышно вас.
2: Да, ты откуда?
4: Магнитогорск.
3: Хорошо.
2: Дима, ты не поверишь, можно выиграть приятные круглые суммы. Основные 10 тысяч в сейфе, ну и можно выиграть 10 тысяч от «Озонбанка». Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Поэтому, Дим, решай, какой вопрос будет с бонусом. Первый, второй или третий?
4: Давайте третий.
2: Третий вопрос.
3: Хорошо.
2: Дима, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
3: Итак, Дим, сегодня день баклажанов. Как ты относишься к баклажанам?
4: Положительно.
3: Я тоже положительно.
2: В Магнитогорске как говорят, баклажаны или синенькие?
4: Баклажан.
2: Ну хорошо, уважаем этот выбор.
3: Кстати, говорят, что баклажан — это ягоды, да, вроде как.
2: Но
3: мы не будем в это отдаваться. Мы поговорим с тобой про прикольную традицию в Китае. Оказывается, на некоторое событие дарят баклажан. Вот как ты думаешь, на какое? Три варианта ответа. На покупку собственного дома, и потом считается, что будет классно, что у тебя будет такой урожай, ты можешь этот баклажан тоже посадить в будущем. На свадьбу, как символ благородия. Или же, когда тебе... Вэл, ну что такое? Когда тебя повышают, чтобы был такой важный, как баклажан.
2: Да просто хочется все сразу выбрать. Везде подходит.
3: Давай, значит, на покупку...
4: На первый давайте.
3: Покупку собственного дома. Принято.
0: Надо. Цифра.
2: Дим, 17 августа только 1977 года наш атомный ледокол впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. Дима, как ты думаешь, как назывался этот ледокол? Арктика, Антарктика или Антарктида?
4: Арктика.
2: Первый вариант. Принято.
0: Третья цифра.
3: Дим, ну вот тот сам вопрос с бонусом. Если на него правильно ответишь, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту «Озонбанка», даже если сейф не взломаешь. Поэтому давай, удачи. Тут надо прям точно угадать. Сегодня день любимого дивана. Есть многие, даже, мне кажется, не один, а много сериалов и фильмов, где диван играет немаловажную роль. Например, сериал «Друзья». Ты смотрел «Друзей»?
4: Да, было пару серий.
2: Ну нормально, а что там больше было?
3: Чуть-чуть. Ладно, давай вспомним легендарную заставку сериала «Друзья». Я уверена, ты ее видел. Там они, собственно, на диване как раз сидят. Какого цвета диван? Оранжевый, фиолетовый, зеленый?
4: Зеленый,
3: третий вариант. Принято.
2: Итак, Дима из Магнитогорска подобрал такой код от сейфа. 1-1-3. Внимание!

0: Ну давайте пробежимся по порядочку. Дим, сейчас узнаем много нового. Но что-то ты уже знал.
1: Ну
2: вот,
1: Дим, ну если бы у тебя была свадьба в Китае, то ты наверняка бы ждал, что гости подарят тебе деньги. Но кто-то из гостей может прийти с баклажаном, потому что это символ плодородия и успеха.
0: Но мне кажется, мы этим сейфом подкинули новую идею, где еще можно дарить баклажан на новоселье. Так, у меня все верно. Атомный ледокол «Арктика» первым в истории мореплавания когда-то достиг Северного полюса.
1: Ну что ж, вопрос с бонусом, да? Тот самый. Какого же цвета был диван в заставке и вообще, в принципе, в сериале?
0: Да.
1: Он был оранжевый, такой темно-оранжевый, можно даже сказать, чуть-чуть коричневый.
0: А его можно вот издалека спутать с зеленым?
1: Нет.
0: Нет. Прости, Дим, я старался. Но ты нам звони еще обязательно, хорошо?
2: Спасибо.
0: Счастливо.
2: Обязательно.
0: Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Ну а завтра в сейфе бригаду 13 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Диги-диги, это Вискидс, бригаде У на Европе Плюс, 9.50 в Москве. Сегодня в течение всего саундчека вспоминаем, что впервые вы испытали на себе этим летом. И если вы с самого начала слушаете эфир, как будто у меня вообще лето пролетело, ничего не было. Вики, пожалуйста, что с тобой еще впервые произошло этим летом?
1: Я вернулась уже в Москву. Мне знакомый говорит, хочешь пойти со мной на вечеринку? Правда, сигарная вечеринка. Я говорю, да мне как-то неинтересно. Он такой, да не, пойдем, будет весело. Я такой, о, и там еще Стивен Сигал будет, и что? Я прихожу, да. Я, значит, такой двор, значит, сигарная вечеринка. Стивен Сигал сидит, поет и кубинская группа какая-то и делают плов в казане. Ну, как написали у меня слушатели, обычный четверг Вики.
0: Ну, кстати, да. В следующий раз какую-нибудь более удивительную историю можешь придумать?
1: Ну, я вообще не знала, что он здесь живет. Вот, да, вот прям реально.
0: Ну, очевидно, Стивен Сигал отвечал за безопасность на этом мероприятии. Расскажите, с чем вы впервые столкнулись этим летом?
1: Отправляйте голосовые нам наше сообщество Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Либо с помощью сайта Европа Плюс. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
11: Огненная гора изголодалась.
10: Жертва обстоятельств.
12: Категория 18+.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
16: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
17: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
18: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
19: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
20: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
21: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
22: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3 check. Sound check. Бригаде У. 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете, что впервые попробовали именно этим летом. И вот одно было текстовое. Прекрасная слушательница впервые в жизни полетела на самолете.
1: Поздравляем.
0: Да, в 22 года. Класс.
1: Круто.
0: Будем надеяться, что это начало твоих больших путешествий. Ну и еще одно голосовое.
2: Доброе утро, любименькие наши бригады У. Как я рада, что вы наконец-то вышли. Как я скучала. А я первый раз попробовала летом, у меня день рождения был, написать своим любимым артистам. И они мне ответили и поздравили меня с днем рождения. Прям вот меня лично мне сняли видео и прислали в Телеграм. Вау!
1: Класс!
0: Ну скинь нам этот видосик.
1: Посмотрим.
0: Вдруг мы там.
1: Возможно.

0: Мова Бригаде У на Европе Плюс. Так совпало, что сегодня в первый день, в первый эфир сезона, нового сезона, еще и выпал день рождения моего папы. Поэтому, папа, люблю тебя. Да что уж люблю. Любим.
1: Любим, конечно. С днем рождения. Поздравляем.
0: Ну и всех нас с началом нового сезона. До завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Всем привет! В Москве 10 часов утра. Европа, Европа плюс. На Европе плюс новости с нами Павел Беседин.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Оранжевый уровень опасности объявили в российском регионе. Макс заменил паспорт в отелях. И новый лидер в российском кинопрокате. Далее подробности. Камчатский исполин разбушевался. Пепловый шлейф от Ключевского вулкана растянулся на 420 километров на юго-восток. Вулканологи предупредили, что текущая активность может представлять риск для низколетящих воздушных судов. Стол пепла достигает высоту 6 километров. Сейчас для Ключевского установлен оранжевый код авиационной опасности. Специалисты напоминают, что извержение продолжается с 15 августа. В среду или четверг необходимо сделать облегченным днем для первоклашек, чтобы предупредить переутомление и помочь им адаптироваться к школе. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. В этот день нагрузка на детей должна быть снижена за счет менее сложных предметов. Помимо облегченного дня, в адаптационный период для первоклассников предусмотрены дополнительные перемены после второго и третьего уроков по 20 минут каждая, а также динамическая пауза продолжительностью не меньше 40 минут, которую рекомендуют проводить на свежем воздухе. Большинство российских регионов подключили возможность заселения в отели через мессенджер Макс. В 800 гостиницах теперь можно зарегистрироваться с помощью цифрового ID. Среди регионов с наибольшим количеством отелей, использующих технологию, Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская, Новгородская области, а также Москва и Санкт-Петербург. Для оформления гостю необходимо открыть раздел с цифровым ID в приложении, выбрать карточку с паспортом или свидетельством о рождении ребенка, нажать кнопку «Предъявить». После этого нужно показать QR-код сотруднику гостиницы для сканирования данных, а затем выбрать функцию «Подтвердить личность». В российском кинопрокате новый лидер, фильм «Последний богатырь» «Колобок» заработал за прошедшие выходные больше остальных. РИА Новости пишет о том, что лента смогла собрать за прошедший уикенд в России и странах СНГ еще 192 миллиона рублей. Второе место занимает фильм «Человек-паук. Новый день». У него за выходные набралось 169 миллионов. А замыкает тройку лидеров полнометражка «Смешарики сквозь вселенные». Они смогли заработать за выходные без малого 63 миллиона рублей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, теперь он стоит 84 рубля и 54 копейки. Евро за это время тоже прибавил, за него дают 97 рублей и 51 копейку. С новостями пока все, с вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 10 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: и Макс Макноун «Take Me Back» прямо сейчас. Макс Макноун, конечно, это вообще что-то невероятное, синоним продуктивности. Парень всего за 3 года в музиндустрии выпустил 2 студийных альбома. Третий ждем уже в сентябре, а еще дропнул 4 мини-альбома. Ну что тут скажешь, а? Какое-то неиссякаемое вдохновение. Круто! Всем большой привет и здрасте, зовут меня Андрей Каяс. В продуктивности и вдохновение в этот понедельник желаю тебе и я. Мы же здесь на Европе Плюс продолжим снабжать тебя лучшими треками планеты. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Тима Белорусских и бодрый трек «Мысли» на подходе. Но прежде ловили у Никола Мускотта суперхитом «Stay». Дождись.
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. И в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика».

0: Телефон 45 45 55 45 45 55. Уралпрофиль М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: белорусский хит-трек «Мысли» прямо сейчас. Ну, от мыслей, от раздумий, от сомнений я предлагаю перейти к действиям. Да, действие, кстати, простое. Скачать новое приложение Европа Плюс Радио Хаб. Там можно не только слушать эфиры и наши 9 музыкальных потоков, не только смотреть прямую трансляцию из студии, но и наслаждаться подкастами любимых программ. Да, главная фишка в том, что подкасты можно загрузить и слушать в офлайн-режиме, в каком бы месте без интернета ты ни оказался. Все просто, все легко, все удобно. Обязательно попробуй. У нас далее больше хитов и больше музыки. Доминик Файк, Baby Doll, KDDK, Bumble Leo, а также клан Carousel Ride впереди на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
3: Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинос» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинос» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
10: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинос» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
11: Белые медведи на льду!
12: Белые медведи на льду!
13: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

0: суперхиты, ничего кроме них. Вот он, выверенный до мелочей план на ближайшие полчаса. И все это ради твоего шикарного настроения. С нами АВ, с вещицей Meet Me in the Dark. Прежде здесь появится Дипло и Эдриан Нуньес с историей Two Steppin'. Чуть ранее лови суперхит от Тедди Свимса, Мистер Know It All. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборются Тиесто и Брайана Грейс, Black Eyed Peas и многие-многие другие. Ничего не пропусти.
1: Реклама. Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
5: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Инфиниум» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
2: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 11:00.

0: Чит Бас Хаус Хит от Аве, Meet Me in the Dark прямо сейчас. Вау, вау, казалось бы, сколько хитов мы уже слышали в этом стиле, нас уже ничем не удивить. А нет, пожалуйста, у Аве это получилось. Очень круто. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Умело жонглировать разными стилями и жанрами. Продолжим, если хочется дэнс-попа. Welcome, изумительная новинка от Fastboy Music Sounds на подходе. Если жаждешь тропикал хауса кантри софт-рока, то это тоже к нам. Lost Frequencies, Are You With Me? Также совсем скоро. А вот раньше всех диско-поп-роком нас порадует Naked и Portugal The Man. Суперхит Глайд уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
6: Цветная бумага – полный набор. Зеленый и синий, и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор. Такой, какой хочешь, прекрасный. В сети магазинов «Милый дом» наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Белые медведи в Магнитогорске.
10: Белые медведи в Магнитогорске.
11: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
12: Билеты в продаже. 0+.

0: Whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня. Вау, вау. Парни, берем на заметку эту фразу. Подаренный нам дуэтом Fastboy. И в следующий раз используем ее как комплимент. Да, комплимент для второй половинки. Mm-hmm. Ну, кстати, если ты хочешь сделать комплимент своему музыкальному вкусу, то тебе точно стоит заценить 9 музыкальных потоков на нашем сайте europaplus.ru или в мобильном приложении. Можно на каком-то конкретном стиле остановиться и насладиться только им, а можно чередовать жанры и направления. В общем, подключайся и создавай свою атмосферу. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Медуза и Генрик Мамайл, Don't Wanna Go Home, уже через мгновение. Никуда не уходи.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Сколько стоит кроссовер?
8: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый Лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый Лог 53-1.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. В ближайшие полчаса мы объединим самую актуальную и разнообразную музыку и получим вкуснейший коктейль из суперхитов. Присоединяйся и встречай Бибер Эксу и Дэвида Гетту с темой Sad Girls. Прежде не провести басту игру в моей Мишель с историей «Если я буду танцевать». Еще раньше послушаем Temper City с суперхитом Self Aware. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Anime J, Ava Max и многие-многие другие. Полетели!
2: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты – радиослушатель номер один. Давай отмечать вместе. 21 августа – день номер один на Европе Плюс. Целый день, каждый час ты можешь выиграть 11 тысяч рублей. Твой план простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
3: И получи приятный бонус на свой счет.
2: 21 августа – день номер один на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.
3: Реклама.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
9: В кино с 20 августа.
10: Огненная гора изголодалась.
11: Только ты можешь спасти мир.
12: Ты ошибаешься.
9: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
13: Вулкан выбрал тебя не просто так.
9: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
14: Вот это ухватил!
15: Ура! Купила! Мое!
16: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
17: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
18: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
19: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
20: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
21: Подробности на accomptogeta.t2.ru.
22: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
23: 9 музыкальных потоков самых разных стилей, подкасты любимых чартов и шоу.
22: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 12:00.

0: версии David Guetta, Sad Girls. Прямо сейчас это уже пятая коллаба этих ребят после Hey Mama, Say My Name, I'm Good и One in a Million. Ну, из этих названий даже получается мини-рассказ такой связанный. Привет, мама, назови меня по имени. Мне хорошо, я одна на миллион, но девчонка грустная. Да, для грусти поводов вообще никаких нет. По последним данным Медиоскопа, Европа Плюс занимает первое место среди всех российских радиостанций по ежедневной аудитории. И поэтому 21 августа мы объявляем днем номер один и будем разыгрывать весь день каждый час 11 тысяч рублей. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Диджей Годжи и Джейсон Дерула Митчико. Впереди. Оставайся.
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
8: Новый парк активного отдыха кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172-0+.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Confessions 2, шикарные отзывы критиков, любовь фанатов, а еще на студийнике отметились и Сабрина Карпентер, и Стромай, вот Мартин Гаррикс, с которым записан этот шикарный трек «Бизар». Круто! Больше, да, побольше музыки ждет нас далее. Добавим легкости, добавим драйва, добавим лето в максимальном количестве. Marshmello и Portugal The Man Phoenix на подходе. Прежде будем слушать новинку, которую надо сохранить в плейлист для прослушивания по ночам. Sweet Summer Nights, Филат Карас и Денис Фёрст. Также совсем скоро. А вот раньше всех встречай Боба Синклара и Кайзу с суперхитом I Can't Wait здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
7: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 50.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: Marshmallow и Portugal The Man Phoenix. Прямо сейчас 11-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40. Хотя в прошлый раз ребята были в горячей десятке, немножко опустились. Но все можно подправить, все можно улучшить. Голосуй за любимчиков на сайте europaplus.ru и непосредственно влияй на результаты в хит-списке. Мы же до конца этого часа послушаем Nickelback, How You Remind Me, а также Sabrina Carpenter, Tears. Дождись.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт КДДК Бамбалео. Мощный взлет Аве Meet Me in the Dark. Номер один Южель Moving to the Sun. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Nickelback, How You Remind Me в завершении часа здесь на Европе Плюс. В новой 60 минутке будет все, как мы любим. Еще больше хитов и еще больше музыки от топ-артистов. Оставайся.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: столице 13:00. Европа, Европа плюс. На Европе плюс новости, с нами Павел Беседин.
1: Привет, Андрей, добрый день всем. Еще 4 страны перестанут признавать российские загранпаспорта старого образца. ЕС анонсировал новые санкции в отношении Москвы. И капитан Джек Воробей станет ролью второго плана. Далее подробности. 4 страны Старого Света перестанут признавать российские загранпаспорта старого образца. С 1 октября въехать в них по 5-летним паспортам без биометрии уже не получится. Речь идет о Бельгии, Люксембурге, Нидерландах и Швеции. При этом в Швеции до 31 декабря будет действовать переходный период. Старые паспорта там будут в ходу в том случае, если виза или вид на жительство были оформлены до 1 октября. В Российском Союзе туриндустрии призвали наших граждан проверять актуальные требования стран, а также перевозчиков для тех, кто планирует поездки за границу. Тем временем новые антироссийские санкции готовит Европейский Союз. Верховный представитель Объединения по иностранным делам Кая Каллас анонсировала 22-й пакет ограничений. Она подчеркнула необходимость усилить давление на Россию и добавила, что новые санкции будут самыми масштабными. При этом аналитики пишут о том, что, скорее всего, новый пакет санкций будет сосредоточен на латании дыр, которые позволяют обходить все предыдущие санкционные пакеты. А согласовывать новые санкции будет непросто, учитывая, что ограничения ЕС в итоге бьют по их же авторам. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если раньше санкции стран ЕС только косвенно били по их экономике, то с принятием 21-го пакета они будут бить по ним напрямую. 66 тысяч штрафов получили пользователи электросамокатов в Москве с начала сезона. Еще 105 тысяч аккаунтов заблокировали за грубые и повторные нарушения. Как сообщили в Дептрансе, чаще всего граждан штрафуют за езду вдвоем на одном самокате, проезд по пешеходному переходу без спешивания и движение не по велополосе. Сотрудники ГАИ и сервисы кикшеринга проводят еженедельные рейды, а специалисты ЦОД круглосуточно следят за ситуацией по камерам в режиме онлайн. Капитан Джек Воробей может вернуться в «Новых пиратах Карибского моря». Западные СМИ пишут о том, что Джонни Депп вовсю ведет переговоры с продюсерами новой картины. Вместе с тем, как уточнили источники, в следующей части фильма герой Деппа, капитан Джек Воробей, скорее всего, станет второстепенным персонажем. Основной сюжет при этом будет развиваться вокруг главной героини, актрисы Марго Робби. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 84 рубля 54 копейки. Евро тоже прибавил 97 рублей 51 копейка. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Всем отличного дня.

если понедельник не получается взять и отменить, то для классного настроения нужно наполнять его суперхитами и подарками. Вот, собственно говоря, для чего и придуман Playbox. В нем будет все вышеперечисленное. Всем привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Ну и чего тянуть? Зачем откладывать приятности? Сразу же предлагаю московским дружникам сразиться за пиццу и напитки в игре Food Time. 745-6565. Набирай, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Вот сколько правильных ответов дашь, столько пиццы получишь. Если ты в Москве, то звони. Удачи!

0: Good time.
1: Да, время перекусить, время подкрепиться. Пицца и напитки стоят на кону. И на гастрономическом празднике жизни сегодня у нас Даша. Даша, тебе большой привет.
2: Привет всем.
1: Привет. Как понедельник, как вкатываешься в неделю?
2: Тяжело.
1: Ну, мы на одной волне, не переживай, будем справляться вместе. Смотри, Даш, все просто, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных сфер, разных категорий, и буду предлагать два варианта ответа. Насколько вот ответишь за 25 секунд, столько пиццы и получишь. Все понятно?
2: Да, понятно.
1: Понятно, тогда поехали.
3: 1, 2, 3.
1: Итак, Даш, смотри, в каком году вышел последний на данный момент альбом Мадонны? В 2025 или в 2026?
2: 26-й.
1: Правильно. Как зовут лучшего друга Питера Паркера в фильмах о Человеке-пауке с Томом Холландом? Нед Лидс или Гарри Осборн?
2: Нед Лидс.
1: Супер. А в какой стране находится водопад Анхель, самый высокий водопад в мире, Колумбия или Венесуэла?
2: Колумбия.
1: Неверно. На два вопроса успел, Даш, ты ответить. Тебе летят аплодисменты. Оглушительные. Ты большой молодец. Две пиццы твои. Напитки, конечно же, тоже. Да, ну еще от меня пожелание хорошего дня тебе. На линии оставайся. Food Time продолжится завтра в это же время. Ну а мы двигаемся дальше.

0: Перечислили хитмейкеры и знаменитых футболистов, и национальные сборные. Молодцы! Постарались никого не забыть, никого не обидеть, по крайней мере, главных звезд. Да, я тоже тебе перечислю топ-артистов, которые ждут нас далее. Another 54 Ultra Talk to You, а также Chapel Run Good Luck Babe впереди на Европе+. Ну и не забывай, что игра Hitback с классными подарками ждет тебя также совсем скоро.
1: Playbox на Европе+.

0: чем заняться сегодня в Москве, расскажет Паша Беседин. Паш, еще раз тебе большой привет.
1: Привет, Андрей. Добрый день всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате фантастический боевик под названием «Капкан времени». Действие картины переносит нас в недалекое будущее. Третья мировая имела разрушительные последствия для человечества. Территория Северной Америки расколота на несколько зон. Предотвратить полное уничтожение человечества удалось благодаря усилиям ученого Айана Прескотта и его компании Альпир. Вместе с этим корпорация создала смертельный нановирус Оникс, который распространяется через специальные часы. Ну а чтобы получить противоядие, человек должен выполнить приказ системы и ликвидировать назначенную цель. Создатели фильма сделали ставку прежде всего на динамику. Бесконечные погони, перестрелки и противостояние героев системы не оставляют зрителю пространства для долгих размышлений. Также в прокате новый боди-хоррор режиссера Натали Эрики Джеймс под названием «Ешь, молись, худей». Если знаменитая мелодрама «Ешь, молись, люби» рассказывала о героине, которая ищет себя, то новый фильм о девушке, которая себя, наоборот, теряет в погоне за совершенством. Желание похудеть становится зависимостью и вскоре превращает ее жизнь в кошмар. В центре истории студентка-медик Ханна. Из-за хронического стресса и недостатка любви девушка страдает от компульсивных перееданий. Изнуряющие тренировки и постоянные диеты никак не помогают ей похудеть. И вот Ханна решает изготовить таблетки для похудения. Они работают, но вызывают странный побочный эффект. Девушку начинают преследовать голодный, агрессивный призрак. Ну а чем все закончилось, узнаем в кино. Арт-платформа «Куб» открывает сразу 15 новых экспозиций. Среди них проект «Галерея Луч. Золото и сталь», в котором фотограф и мастер шелкографии Алексей Есипов вместе с куратором Кириллом Перченко переносит изображения московских памятников на стальные листы, покрытые тончайшей паталью. Сложная многослойная печать превращает тиражную технику в уникальные произведения, придавая знакомым скульптурам и архитектурным символам новую выразительность, блеск и сакральное звучание. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европа+.

0: внимательных слушателей. Если справишься, если победишь, то получишь фирменный стильный шопер от Европы Плюс. Что от тебя требуется? Отправляй сообщение на сайте europaplus.ru, через специальную форму написать в эфир и не забудь указать свое имя и номер телефона. Удачи!
1: Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
3: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
4: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке получения уточняйте у продавцов.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: по адресу Зеленый Лог, 5357.
1: Белые медведи в Магнитогорске.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже 0+.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: За модный шопер от Европы Плюс сегодня сразится Андрей из Барнаула. Андрей, привет.
1: Привет.
0: Привет, привет. Признавайся, был в отпуске ты этим летом? Отдохнул?
1: Да, у меня в июле был в отпуске. В самый разгар лета.
0: Ну, красавец, я тебя поздравляю. Зарядился на полгода вперед? До Нового года уже.
1: Конечно, я был на озере 2 недели, так что шикарно. На пляже каждое утро.
0: Завидую даже, Андрюх, тебе немного. Ну да ладно, а то я сейчас обзавидуюсь и забуду тебе подарок подарить. Смотри, модный шопер от Европы Плюс ты получишь, если назовешь трек, который прозвучал в эфире Европы Плюс в этом часть. 3 варианта для начала послушаем, потом буду ждать твой ответ. Готов?
1: Да, конечно.
0: Готов. Отлично, смотри, может быть, это был трек от Raven Lynae, Love Me Not. Может быть, это было The Bouse, Magnetic. Ну или Jonas Brothers, Love Me To Heaven. Так, Андрей, давай разбираться. Насколько внимательно ты слушал эфир Европы Плюс? Как думаешь?
1: Ну, я слушал внимательно, и мне кажется, то, что все-таки это вторая песня.
0: Это вторая песня, The Bouse Magnetic. Ну, а что собственно, да. Нас останавливает от того, чтобы тебя поздравить, Андрей? Ничего, абсолютно. Молодец. Я тебя поздравляю. Стильный, модный шопер тебе достается. Вот. Класс. Я тебя поздравляю еще
1: спасибо
0: раз.
1: Большое.
0: Классного тебе дня. Желаю, на линии оставайся. Мы летим вперед на Росбаркли Crazy прямо сейчас здесь, на радиостанции номер 1 в России.

0: The Chobody Talk To Me. Это Али Фарб и Эрне Миллер прямо сейчас. Ток. Разговаривать мы продолжим уже завтра в плейбоксе. Для жителей столицы также будут приготовлены пицца и напитки в игре Food Time. А еще можно будет заполучить классные подарки от Европы Плюс в битве Hit Back. Услышимся.
1: Playbox.
2: На Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
11: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
12: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
16: «Мир». Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
19: Европа Плюс.ру.
20: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Отличного понедельника. В Москве 14:00.

0: Старт недели у нас в Еврохит ТОП 40, 29 место. Дальше, уверен, только выше и только ближе к вершине. Ну, конечно, при твоей поддержке на europaplus.ru. В общем, поддерживаем, не забываем это делать. Поддерживаем любимые хиты 24/7 на нашем сайте.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
9: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
11: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
13: Европа плюс.

0: Песня «Джамин» на Европе Плюс, Алок и Халид. Всем привет и отличного легкого понедельника. Меня зовут Алексей Мануйлов. Надеюсь, ты не забыл скачать наше новое бесплатное приложение «Радио Хаб». Да, ты можешь скачать подкасты любимых программ, их можно сохранять в приложении в один клик, между прочим, и выпуски будут доступны даже без интернета. Так что скачивай наше новое крутейшее приложение «Радио Хаб».
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Если взять альбомы «Краски», сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы, мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом», все нужное в нем.
6: Сколько стоит кроссовер?
7: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53-1.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66. 2066 66.

0: Everybody let loose.
1: Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре.

0: Но самое ближайшее ждем French Montana, Ever Since You Left Me.
1: Ever Since You Left Me.
0: Sunrise Avenue, их легендарный хит Fairy Tale Gone Bad. Tempor City, крутейший хит Self Aware. Сейчас высокое второе место у нас в Еврохит ТОП-40. Надеюсь, в следующей неделе, к пятнице, точнее, на этой неделе, к пятнице, будет уже номер один.
2: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада!
3: Меня зовут Вэлла, ребят, салют.
4: Меня зовут Вики, привет, доброе утро. Мы вернулись.
3: Знаем,
4: даже
3: знаем.
4: Не верится. Прихожу сегодня на работу.
3: Ага.
4: Соскучилась по коллегам.
3: Да.
4: И в честь праздника красным губы накрасила. Хоть бы один коллега сказал: Вики, какая красная помада.
3: Мы здесь. В общем, планов огромное количество.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
2: Бригада. Реклама.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
8: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
7: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клин и Сальма Хайек.
12: Огненная гора изголодалась.
11: Жертва обстоятельств.
7: Категория 18+.
13: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: приложении «Магнит» акции «Доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Hit.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного понедельника.

0: что характерно, мысли вслух. Привет-привет, это Европа Плюс, Алекс Манойлов. Понедельник, который с лучшими хитами однозначно явно становится легким и продуктивным. Ну и дальше с нами Строма и The Second Voice, Jaded. Но сначала...
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
6: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
7: Папа, динозавры в городе?
6: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
7: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
8: Возрастное ограничение 0+.
9: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на зеленом логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
11: Белые медведи в Магнитогорске?
12: Белые медведи в Магнитогорске!
13: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
14: Билеты в продаже 0+.

0: И группа «Моя Мишель» на Европе Плюс. Ну что, не буду, а будем. Тем более, что впереди у нас отличный дэнс намечается от Алессо. Затем проект «Бауза» и весьма себе позитивная история с названием «Магнетик» уже скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». О

0: продажи 0+. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на зеленом логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
7: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.

0: стала вот таким такой вирусным явлением благодаря соцсетям. Но, в общем, кстати говоря, более миллиарда прослушиваний расходит. В общем, Доминик Файк может гордиться вполне этим треком. 16.50 в Москве, это Европа Плюс. Идем дальше.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Меня зовут Вэлла, ребят, салют.
3: Меня зовут Вики, привет, доброе утро, мы вернулись.
2: Знаем,
3: даже не
2: знаем.
3: Верится. Прихожу сегодня на работу,
2: ага.
3: Соскучилась по коллегам.
2: Да.
3: И в честь праздника красным губы накрасила. Хоть бы один коллега сказал: Вики, какая красная помада.
2: Мы здесь. В общем, планов огромное количество.
4: Это Вэлла и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Бригада. Реклама.
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
9: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
15: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
16: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
17: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
19: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
20: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
21: Милый, собираем чемоданы.
22: Мы же только разобрали.
21: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
23: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
24: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
25: Присоединяйся к 2.5 миллионам друзей.
26: Европа Плюс.

0: потом еще Мэйшука Мэйпсона Европе Stronger в конце часа. Ну, а точнее, следующего уже Тейм Импала и знаменитый хит Дракула. Сейчас номер 4 у нас в чарте в Еврохит Топ 40, а еще совсем недавно, и самая вершина была у Тейм Импала. Ну, может быть, вернется, кстати.
1: Европа Плюс, Кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: отличного понедельника. В Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. В Российском Союзе туроператоров рекомендовали россиянам заранее оформлять биометрические загранпаспорта. Европейские страны постепенно сокращают признание небиометрических паспортов. С 1 октября к ним присоединятся Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция. Всего таких стран станет 15. Ранее ограничения уже ввели Дания, Чехия, Эстония, Франция, Германия и другие государства. Россиянам советуют оформлять 10-летний биометрический паспорт. И это не помешает держать его вместе со старым паспортом. С начала года российские банки закрыли более 1370 отделений. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем закрывается по 196 офисов в месяц, однако некоторые банки, напротив, наращивают сеть. Главная причина сокращения – это изменение привычек клиентов. Развиваются мобильные приложения и система быстрых платежей. Полностью отказаться от офисов банки не смогут. Часть клиентов по-прежнему предпочитает очное обслуживание. И в сети появился новый романтичный тренд. Влюбленные пары ищут снимок космоса, опубликованный в день их знакомства, чтобы узнать, каким было их первое космическое свидание. В архиве есть все фотографии на любую дату с июня 95 года. Достаточно просто открыть архив и найти нужную дату. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов. Star
2: News на Европе Плюс. Это топ-новости в Star News. Ариана Гранде призналась, что чувствует себя переполненной любовью после завершения североамериканской части тура. Певица поблагодарила фанатов и сообщила, что с нетерпением ждала 10 концертов в Лондоне, а они, напомню, стартовали 15 августа. Ну а чуть ранее Ариана объяснила, что решение о перерыве в карьере было не импульсивным, она планировала его давно. Группа Fugees, чей последний альбом вышел в 96 году, готовит новую музыку. Лорен Хилл и Уайклиф Джин подтвердили, что работают над материалом, назвав воссоединение «исцеляющим». Оба выступят на фестивале в Милтон Кинс. В 2021 году группа уже воссоединялась в честь 25-летия The Score, но тур сорвался из-за судебных тяжб. Tiny Tempo анонсировал четвертый студийный альбом The Night's Not Dead, который будет выпущен в виде трех EP. Первая часть 9PM уже доступна и включает сингл Heaven or Hell. В рамках релиза Tiny Tempo также запустил кампанию в поддержку независимых концертных площадок. А в ноябре стартует его тур, который завершится в лондонском Roundhouse 3 декабря. Кэрол Джи призналась, что откладывала выход нового альбома, чтобы не выглядеть так, будто она эксплуатирует личную драму на фоне разрыва и семейных проблем. Артистка уехала в Гонолулу после Грэмми, чтобы прийти в себя, и вернулась с лонгплеем, который призывает не бояться своих чувств. Релиз, напомню, состоялся в пятницу 7 августа. Star News, и вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: Дон и Мартин Гаррикс. Отличная история под названием «Bizarre». Всем классного понедельника с Европы Плюс. Меня зовут Алексей Манойлов. Но на подходе уже Джонас Блу. Впереди Айова. Ну и, конечно, саундчек «Бригады У». Да, первый саундчек после каникул нашего утреннего шоу. Ждем.
1: Реклама. Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
9: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
10: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком парк.рф. И подлазрень Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, 0+.

0: Айова на Европлюс. Но дальше сюжеты веселые будут, потому что ваши лучшие истории прямо сейчас.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете, что вы испытали на себе впервые, что с вами случилось впервые за это лето.
3: Слушаем.
2: Внимание.
4: Привет, бригада У, с возвращением.
3: Привет.
4: В этом году я впервые вместе с семьей путешествовала на машине по городам России. И я боялась, что это будет скучно, уныло, но оказалось, что у нас столько всего интересного, у нас так круто все сделано. Мне безумно все понравилось.
2: Да, все так, еще и с семьей. Семья у человека есть.
3: Я обожаю это.
2: Все так, еще и с семьей. Семья у человека есть.
3: И на машине
2: машина есть.

0: путешествие по нашей России, по красивым местам.
1: Всем привет.
0: Вот слушаем Европу Плюс. Мы недавно приехали, мы были в Улан-Удэ, искупались в Байкале. Для меня это было впервые, было очень запоминающееся. Вода была потрясающе теплая, посмотрели прекрасные виды. Всем желаем хорошего дня и прекрасного настроения. С нами еще маленький кролик едет, которого мы только-только завели.
2: Классное путешествие.
1: Пока.
3: Мне очень нравится, какую ключевую роль в этом сообщении сыграл мужчина.
4: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Бамболин и Европлюс уже в Еврохит ТОП-40. Напомню, пока 29 место, но есть все основания полагать, что в пятницу эта позиция будет гораздо выше. Подробности нашего чарта, как всегда, на europaplus.ru.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Сколько стоит кроссовер?
8: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск.

0: 5-10-53-41.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Хазер Звуки на Европе Плюс, Анотор. А до конца этого часа сначала Майли Сайрус, а затем Соник со своим сногсшибательным хитом «Sky».
1: Реклама.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motors».
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
10: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
11: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
12: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
13: Подробности на comtogether.t2.ru.
14: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
17: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
18: Европаплюс.ру.
19: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Sonic Sky на Европе Плюс. Ну что, понедельник продолжается. Делаем его легче, динамичнее, позитивнее. Вместе с лучшими хитами, разумеется, и дружненько уходим в час следующий. Вперед!
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: столице уже 6 вечера. Европа, Европа плюс. Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
1: Костя, привет, всем добрый вечер. Верховный суд разъяснил, когда можно вернуть задаток при покупке квартиры. Депутаты напомнили о законе против спам-звонков и массовых рассылок, и астрономы обнаружили новый тип космического объекта. Подробности далее. В Хабаровском крае из-за паводков потоплены 11 населенных пунктов, 391 земельный участок и 12 участков автодорог. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. Спасатели проводят подворовые обходы и круглосуточно мониторят ситуацию. Также работает насосное оборудование для откачки воды. Уровень воды в Амуре у Хабаровска начал снижаться, но ниже по течению он продолжает расти. По прогнозам, у Комсомольска на Амуре к 20-21 августа уровень может достигнуть 480 сантиметров. Верховный суд разъяснил, когда можно вернуть задаток при покупке квартиры. Это возможно только в том случае, если в предварительном договоре прописаны конкретные обстоятельства, препятствующие исполнению обязательств. Поводом стало дело супругов из Калининградской области, которые внесли задаток, но не смогли получить ипотеку. Три инстанции встали на их сторону, однако Верховный суд указал, что отказ банка не является объективной невозможностью исполнения, поскольку договор не закреплял конкретный вид кредита и допускал использование собственных средств. Дело направлено на новое рассмотрение. В столице применили новую систему развития молодых ученых. В Центре диагностики и телемедицины внедрили модель, которая помогает специалистам переходить от учебных задач к реальным научным проектам. По словам заммэра Анастасии Раковой, благодаря новой системе подготовка статей теперь занимает в два раза меньше времени, а пилотные исследования и методические рекомендации делают в полтора раза быстрее. В центре открыты аспирантура и ординатура, а также действует лаборатория для студентов ведущих вузов. Вячеслав Володин напомнил о законе против спам-звонков и массовых рассылок. Он вступил в силу год назад. Для отказа нужно подать заявление оператору связи через личный кабинет или в офисе. Оператор обязан прекратить звонки и сообщения уже на следующий день. За нарушение предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей. Услугой уже воспользовались более 340 тысяч раз. С сентября прошлого года действует норма об обязательной маркировке звонков от компаний. На экране телефона должно отображаться наименование организации. И астрономы обнаружили новый тип космического объекта. Это звезда с черной дырой. Объект выглядит как маленькая красная точка и находится в ранней Вселенной. По размеру он сравним с Солнечной системой. При этом он ярче звезд в 100 миллиардов раз. В центре находится черная дыра массы около 100 тысяч Солнц. Она поглощает вещество и питает энергией плотную водородную оболочку. Открытие поможет понять природу других маленьких красных точек во Вселенной. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 54 копейки, евро 97 рублей и 51 копейка. Это все новости. Далее на Европе Плюс. Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

Сейчас здесь на Европе Плюс Дипло и Two Stepping. В столице уже 18:19. Приветствую всех, кто оттарабанил первый рабочий. Ну и сейчас вместе со мной будет коротать этот вечер. Это классно. Кстати, можно в два шага добраться до нашего нового приложения Европа Плюс. Называется оно Radio Hub. Скачать в свой смартфон. Оно абсолютно бесплатное, без регистрации. Все, что тебе так необходимо в музыкальном плане, ты обязательно там найдешь. Скачивай подкасты любимых программ в новом приложении Европа Плюс. Radio Hub слушай где угодно, в самолете, в дороге, ну или, не знаю, если пойдешь в горы, в горах, можешь это послушать. Потому что, если нет интернета, можно скачать и слушать все это офлайн. Бесплатно, без регистрации, еще раз себе это повторю. Ну и 8 дополнительных потоков тоже имеется, так что для любой погоды, для любого настроения ты для себя что-нибудь обязательно найдешь.

0: тебе вечернее шоу «Раш». Антон Камолов, Артур и Саша вернулись с 7 до 9 по Москве. Они будут с тобой рядом и, естественно, обсудят с тобой интересную тему. Что повышает мне настроение на работе или учебе? Вот это мы сегодня с вами и обсудим с 7 до 9 здесь на Европе Плюс. Но уже сейчас можно оставлять свои комментарии на нашем сайте europaplus.ru либо в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. А хочешь, можешь позвонить.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
3: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинос» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинос» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинос» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе, 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: стала главным летним суперхитом. Да, это Marshmallow, это Portugal The Man, Phoenix, прямо сейчас на Европе Плюс. Ну что, лето продолжается, да, и вернулось вечернее шоу Rush. Этим летом мы будем вместе, точнее, остаток этого лета точно проведем вместе, поэтому буквально минут через 12 в следующем часе Антона Камолова, Артура и Сашу не пропусти. Тема тоже будет интересная, и с ней ознакомиться можно на нашем сайте europaplus.ru, либо в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте.
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: В кино с 20 августа.
5: Огненная гора. Изголодалась.
6: Только ты можешь спасти мир.
7: Ты ошибаешься.
4: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
8: Вулкан выбрал тебя не просто так.
4: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
9: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица, 19:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Горящие туры в Турцию исчезли как класс. Московская биржа в сентябре запустит фьючерсы на криптовалюту. И эксперты обнаружили новое шпионское ПО, нацеленное на владельцев Android. Подробности далее. С 1 сентября водителей такси в России ждет ряд изменений. Таксисты смогут оформлять полисы страхования ответственности перевозчика на срок от одного дня. Также вводится новый приказ Минтранса о режиме труда водителей. Смена до 10 часов, перерыв от 30 минут до 2 часов и еженедельный отдых не менее 45 часов. Документы для перевозок переводятся в электронный формат через ГИС и ЭБДС с переходным периодом до марта 2027 года. Кроме этого, ужесточаются правила перевозки животных и детей в автобусах, а также уточняются требования к ручной клади в такси. Горящие туры в Турцию исчезли как класс, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Чем раньше туристы бронируют осенний отдых, тем дешевле он обходится, и сравнение цен на сентябрьские туры показало рост примерно на 20%, а в отдельных отелях на 40% и более по сравнению с акциями раннего бронирования. Туроператоры хорошо закрывают блоки мест в отелях и кресел в самолетах, поэтому гореть нечему, и бронировать тур ближе к вылету становится теперь гораздо дороже. Московская биржа в сентябре запустит вечные фьючерсы на биткоин и эфир. Они не имеют даты экспирации и автоматически пролонгируются, дополнив существующие квартальные и месячные фьючерсы на 5 криптовалют. Также в ближайшее время появятся вечные фьючерсы на 20 иностранных акций, включая Amazon, Tesla и Netflix. А до конца года планируется запустить еще около 30 новых инструментов. Эксперты обнаружили новое шпионское ПО под названием Dragon Doll. Оно нацелено на устройство Android и маскируется под обновление Google Chrome через фишинговые сайты. Программа дает злоумышленникам почти полный контроль, позволяет делать скриншоты, читать сообщения в мессенджерах и перехватывать пароли через поддельные окна. А собранные данные шифруются и отправляются на сервер к злоумышленникам. Вредонос был впервые обнаружен этой весной при анализе атаки на пользователей Саудовской Аравии. Всего зафиксировано около 150 образцов программы, а атакам подверглись пользователи более чем из 26 стран, включая Россию. И в Калифорнии прошел ежегодный конкурс «Самая уродливая собака в мире». Победителем стала 6-летняя мопс Джинни Лу с обвисшим языком и выпученными глазами. Собака была найдена в горах Южной Кореи, она любит греться на солнце и встречать гостей, а при виде своего отражения начинает кричать. Победительница получила $5000, кубок и поездку в Нью-Йорк, а ее фото появится на банках различных напитков. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98,34. Это пока все. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: шоу. Всем привет, салют, ребята. Здравствуйте, наконец-то мы вернулись.
1: Всем привет, всем добрый вечер. Мы очень рады. Очень долго как-то все шло.
0: Это правда. Да, такое ощущение, что наш отпуск длился не... Давайте не будем озвучивать конкретно, конечно, количество дней. Да, но как будто бы мы полгода не слышали с вами. И безумно приятно ворваться вновь в ваш вечер и вместе с вами что-нибудь обсудить приятное. Классно, надеюсь, вы тоже соскучились. Мы безумно скучали. Подготовили много историй и много тем, которые безумно с вами хочется обсудить. И первая тема этого сезона звучит так. Что мне поднимает настроение на работе или учебе?
1: Ну, во-первых, сама работа уже супер поднимает настроение. Вот если бы я говорила, то я бы сказала, что вы вот, ребята, мне поднимаете настроение.
0: О, спасибо.
1: Но вот до вас было тяжко, но благо. Ага. Когда я училась в универе, у меня были классные преподаватели, и вот на парах супер поднимало настроение, когда некоторые преподаватели приносили какие-то вкусняшки нам после важных выступлений. У нас был такой фуршет-банкет.
0: Это преподаватели по какому? Какой дисциплине?
1: Это у нас было...
0: По технологии, по кулинарии.
1: Это было лингвистическое программирование.
0: И они приносят вкусняшки после своих лекций?
1: Да, чтобы мы расслабились, расчили. И готовят нас к взрослой жизни, чтобы мы знали, что после выступления какой-то фуршет должен быть.
0: А, вот так вот.
1: Да, но я это так считала. Еще мемасики преподы, когда присылают... очень греет душу.
0: Не, вообще, мне, кстати, вот что касается учебы, потому что у нас тема такая, да, не только про работу, но и про учебу, когда люди увлеченно рассказывают про свой предмет, мне кажется, это тоже поднимает настроение, поднимает интерес, во-первых, в глазах и в ушах человека, который слушает ту самую дисциплину. И наверняка как это поднимает настроение, мотивацию продолжать это делать. Несомненно, что касается на работе, то вот сейчас я вернулся после отпуска, и когда ты долго проводишь время с детьми, сам факт присутствия на работе, мне кажется, уже поднимает настроение, думаешь, класс, что-то сменилось, обстановка. Новочка какая-то.
1: Я тоже, я смотрю, что все такое яркое. Мне кажется, что ремонт какой-то был, что все так изменилось.
0: Ремонт?
1: Да, не было.
0: Кажется, нет, но что-то в студии новое точно появилось. Да, и обязательно появится еще. И, конечно, ждем появления ваших сообщений, что поднимает настроение вам на работе. Не знаю, что это может быть. Какое-то принесенное угощение от коллеги, к примеру, шутка определенная, присутствие какого-то человека, либо премия денежная. Это может быть что угодно. Свой рецепт можно написать нам в группе ВКонтакте под специальным постом, оставить там, где вы обычно это делаете в наших сообществах. Кроме того, можно записать голосовое сообщение, отправить нам на сайт, там есть специальная кнопочка, написать в эфир, нажимаете туда, там откроется окно, где можно записать голосовое сообщение и оставить его. Ну и, конечно же, позвонить в прямой эфир к нам сюда. 745-6565, код Москвы 495. Рассказывайте, что поднимает вам настроение на работе.

0: настроение на работе, что повышает настроение на учебе, может быть, даже еще более важно, чем на работе. Ну, а прямо сейчас важная, полезная информация от Артура.
1: Артур, в тему.
2: Так, ребята, я вижу, что вы немножко сгорбились. Ну-ка, выпрямите спинки. Выпрямите спинки.
3: Выпрямились.
2: Ты что, пристал, Артур, скажете вы? Скажите вот так вот.
3: Ты что, пристал?
0: Что, опять пристал-то?
2: Да, да, дело в том, что сохранение прямой осанки незаметно улучшает настроение на работе, выяснили канадские ученые из университета МакГилла. Они это выяснили в ходе нового лабораторного исследования. Они, в общем, взяли 200 добровольцев и давай их гонять по разным тестам на планшете. Сначала был планшет установлен так, что участники были вынуждены держать спину прямо и решать какие-то тесты. Потом планшет установили так, что им приходилось сутулиться. Вот, потом они в финале играли каким-то виртуальным шариком, не знаю, зачем это, но, видимо, надо было. Ну и по итогу ученые выяснили, что те участники, которым не приходилось сутулиться, чаще испытывали положительные эмоции и чувство гордости за себя. Вот так.
3: Даже если провалили они тест.
2: Да, да, да. Даже вот просто во время процесса решания этого самого теста они чувствуют, что вот у них спина прямая такая.
0: Это же чистая биология, я бы даже сказал зоология, да, то есть когда ты сутулишься, это такая немножко поза подчинения.
2: Зоология, потому что собака сутулая, в смысле, вот про это.
0: Ну да, да, да. Или примат какой-нибудь.
2: Да, ну может быть, нет, наверное, потому что и кровоток как-то работает, да, гораздо лучше, когда у тебя все выпрямлено.
3: Ну, если ты как кол сидишь вот так долго, решаешь тест, то, мне кажется, тоже тебе будет не очень хорошо.
0: Не, наоборот, это хорошо, кстати. Я вот по себе, я одно время поставил себе задачу, я заметил, что когда я долго сижу, я тоже скругляю, у меня либо внизу скругляется позвоночник, либо сверху, и еще больше устаешь, и я прям начал конкретно подкачивать спину. И с прямой спиной реально сидеть проще долгий срок.
2: А еще подумал, а есть чувство превосходства определенное, когда ты смотришь на всех остальных, все они сгорблены, а ты сидишь прямой такой. И сразу так хорошо становится, думаешь.
0: Но для этого я использую высокий стул.
2: И зеркало напротив тебя, чтобы ты точно понимал, что ты тоже не сгорбился в этот самый момент.
0: А напротив моего места зеркало есть.
2: Удобно устроился, Антон.
0: Да.
2: Да. Нарцисс какой.
0: Ну, а почему нет? Друзья, вот попробуйте. Может быть, если у вас вы замечаете за собой, что настроение что-то на рабочем месте, на учебном месте у вас не особо, попробуйте поменьше сутулиться. Будете ощущать уважение как минимум к самому себе, там, глядишь, и остальные подтянутся с этим самым уважением к вам. Ну и вообще, расскажите, что вам повышает настроение на работе, на учебе. Какие-то маленькие хитрости, какие-то вещи, какие-то события, незначительные, может быть, серьезные какие-то. Расскажите нам об этом. Можете нам писать сообщение, можете писать на страничке Европа Плюс в официальном сообществе в ВК. Пишите. На Европе Плюс.

0: Что нам повышает настроение на работе, на учебе? Сообщение от слушателей, от наших. Анна пишет: «Привет, Раш, с возвращением. В детстве мне всегда говорили, что нужно окружать себя умными людьми. Но где их найти, когда у твоего окружения среди ровесников только гулянки в голове? Оказывается, в универе среди преподавателей. Именно общение с ними поднимало мне настроение. Большинство были приятные, умные и вдохновляли идти дальше. А еще мне приносило большую радость мои оценки, которые были выше среднего. У нас в универе не принято озвучивать, кто сколько на тесте набрал, но так как преподы часто оценивали по кривой колокола, то могли сказать несколько комментариев в адрес нас, отличников. Я очень плохо училась в школе, прогуливала много, поэтому эта смена окружения и новая среда мне очень в жизни помогли», пишет.
1: Интересно, а вот общение с преподавателями, оно повышает количество уровня оценки? Вот так вот.
2: Ну, мне кажется, безусловно, да.
0: Мне кажется, да. Ну, как ты своему студентику, с которым ты общаешься постоянно, трайбантов лепишь.
2: А бывает, преподаватель просто так думает, что ты какой-то умный и талантливый. Вот у меня такое было.
1: Или боится даже тебя. А то, незначай, какой-нибудь студент поднимет руку и начнет уточняющие вопросы задавать по теме, которую лектор рассказывает. Да. Таких надо побаиваться, да. И сразу
0: да, но есть же у преподов хитрость. Помнишь, там кто-то из слушателей рассказывал тоже, что когда мне задают, там, преподаватель нам писал вот какой-то вопрос, на который я не знаю ответ, перехватываешь инициативу, говоришь, а вот на этот вопрос ответишь сам на следующем занятии, да, подготовь реферат.
1: Но кажется, это работает только с детьми. Типа ты им придумал такой увлекательный квест домой. А если это студент уже взрослый?
2: Что, ну, сказал, что это твоя домашка, что он тебе скажет.
0: А что, я что, студент тебе ответит? Мне бы сейчас скажите, что вы.
1: Ну, может. Они ведь и такие иногда бывают. Да, есть свой рецепт повышения настроения на работе или учебу у Анфисы. Она дозвонилась. Анфиса, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Анфиса. Ну, что у вас повышает настроение обычно? Расскажите.
3: Мне на работе повышают настроение люди, которые меня окружают, поскольку я напрямую с ними работаю. Если у них хорошее настроение, то хорошее настроение у меня.
0: А кем работаете вы, Анфиса?
3: Я работаю в магазине кассиром.
1: А, ну то есть у покупателей должно быть настроение, да, хорошее? То есть они приходят, здравствуйте.
2: Ой, вот
1: ваши
2: сложно,
1: покупки, вот ваши денежки.
2: А если какой-то взвинченный к вам подошел?
1: Угу. Там на ценнике написано было 5,50, а вы тут пробили 7,50. Вот что делать с таким?
3: Я стараюсь не агрессировать в ответ, а пытаться поднять ему настроение и умерить его пыл, чтобы у него тоже было хорошее настроение.
0: Анфиса, а скажите, у вас же, если достаточно большой опыт, вы можете уже подвести статистику, в какое время дня у людей самое хорошее настроение и в какое время дня самое плохое?
3: Самое плохое настроение у людей часов в 6 вечера, когда они возвращаются с работы. А самое хорошее примерно днем час в 2 дня.
1: Да, слушайте, а я еще знаю, что, прости, Антон, у многих в торговле есть, ну, свой какой-то ритуал, точнее, даже такое, не знаю. В общем, правило. Кто первым окажется покупателем, так и сложится день. Если мужчина то день хороший, если женщина,
2: с
1: то все пошло там как-то, да. Ваше ведро есть такое.
3: Ну, мы такого правила не придерживаемся, но я знаю людей, которые работают как раз-таки в торговле, и принципиально женщин первыми не пробивают.
0: А как они говорят: «Женщина, подождите, постойте, здесь мужика подождем». Как это выглядит?
3: Да, бывали такие случаи, сама замечала.
2: И вот у покупателя уже настроение тоже повысилось.
1: У женщины то самое, которая отошла из очереди.
0: Счастливая женщина, отбивающаяся так ногой.
1: Она еще идет после ночной смены, знаете, домой. Дома ее дети ждут, она манги купила, там молока. И поскорее бы пойти.
0: Обед сварю и хоть посплю немножко, думает она. И тут: «Давайте мужчин подождем».
1: Да.
0: Да. Анфиса, спасибо. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, что вам на работе, на учебе повышает настроение лучше всего, эффективнее всего. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, что поднимает настроение на работе, на учебе. Друзья, расскажите про себя, про свои маленькие секреты. Поделитесь, если, может быть, ваш вот этот способ поднять настроение на работе, на учебе подойдет и другим. Будем пользоваться всем. Звоните 745-6565, 745-6565, код Москвы 495. Так, а пока вот такие вот сообщения. Алексей пишет, так, сообщение о зачислении зарплаты повышает настроение.
1: Ну да, безусловно. А еще бывает, что ты не знаешь, что она придет. Ну, например, ты там в отпуске, вот нам что-то приходило.
2: Саш, ты знаешь, что он придет. Это
1: нет.
2: Ты почему-то забываешь о дате, когда приходит аванс и расчет.
1: Ну вот нам иногда что-то еще приходит.
2: Но это всегда стабильные одинаковые дни, Саш.
1: Нет, бывает. Сашка,
3: когда ты взрослый человек, отец семейства.
2: Может, просто кэшбэк тебе пришел за покупку корма для канареек, к примеру.
1: Летом и зимой по-другому. Работает.
3: Летом и зимой по-разному, они по-другому пиликают, конечно.
1: Да.
2: Почему-то, подожди, у меня нет никаких внеплановых таких платежей, у тебя что
1: за... У меня как будто два раза, ну, наверное, это было запланировано, просто я не рассчитывала, что что-то придет.
3: Артур, это уже не в первый раз, когда Саша получает какие-то платежи, да, ты заметил?
1: Да, я вас спрошу.
2: Ты не регистрировался ни на каком сайте, где надо выкладывать какие-то фотографии.
1: Нет, я
2: не была. Ну ладно,
3: это все через Европа Плюс, что еще больше настораживает.
2: Да, хотя мы активно фотографируемся.
1: А вот такое сообщение от юного нашего слушателя. На учебе радует только звонок с последнего урока, и когда учитель говорит сегодня без ДЗ.
3: О, кстати.
1: Вот даже я говорю вот своим взрослым ученикам без ДЗ, и они безумно рады.
3: Это самая желанная, это правда самая желанная фраза в школе, мне
2: Подождите,
3: кажется.
2: А по-моему же была новость о том, что вот с этого года домашнее задание отменили прям, или только первоклассникам.
3: По-моему, у малышни, по-моему.
2: Ага.
1: Ну все, они рады, получается.
3: Типа да. Начальной школы или вообще только первый класс?
2: Да, с другой стороны, учитывая, как часто сейчас родители делают домашние задания, я думаю, больше родители рады этому факту, не сами дети.
1: А китайским детям даже...
3: Да, но родители, они же не могут на уроке услышать эту фразу, что «дорогие родители», хотя ради такого можно было бы подключать всех родителей по Зуму, там еще как-то.
2: Нет, ну, возможно, им приходит уведомление, сейчас же нет дневников, у тебя же какой-то электронный дневник, и там приходит все.
1: Без ДЗ.
2: И ты видишь, что там нет домашнего задания, думаешь, ну, класс, и даже на работе настроение повысилось из-за этого.
1: Ну, да.
2: Потому что вечер пройдет без криков и оров каких-нибудь.
3: Да.
2: Да, телефонный звонок у нас есть. Оля дозвонилась до нас и расскажет о том, что повышает настроение ей. Оля, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Здрасте, Оля. Расскажите, пожалуйста, что вам повышает настроение.
4: Всегда, в любом случае, нужна вкусненькая еда. При любых обстоятельствах и любых разочарованиях. Доставка, если на работе. Если после работы, то обязательно кафешка или ресторанчик. И обязательно что-нибудь красивое и вкусное.
3: Оль, ну это прям комбо, чтобы еще и не только вкусное, но и красивое. Для каждого человека вкусное свое. Для вас что самое классное, настроенческо-повышательное?
4: Десерты различные.
3: Ой, тирамису?
4: Тирамису, чизкейки и все различные варианты.
2: Ой,
4: пирожных.
2: Все пойдет.
3: И сушки, печенье юбилейное.
2: Ну,
3: вообще
2: ну,
3: все
2: это, ну, заедать стресс, это разве хорошая штука? Но ты же подсаживаешь себя на этот
1: быстрый дофамин, так
2: называемый.
1: А может, это после хорошего чего-то? Ну, то есть,
2: зачем себе повышать настроение после хорошего? У тебя и так хорошее настроение.
1: Ну, чтобы зафиксировать. Мне было хорошо.
3: Ой, Артур как будто бы задает вопрос.
4: Работает безотказно.
3: А не гложет потом чувство вины, что ну вот, теперь, значит, надо будет пешком тогда пройтись до дома, чтобы эти калории-то выработать, или завтра в спортзал, вот это вот все? Или вы очень спокойно?
4: Абсолютно нет. Абсолютно нет. Когда довольное лицо, и ты себя не ругаешь, это все откладывается.
2: А я знаю, что...
4: Да, в настроение, но не в бока.
2: Что подумал? Вот, возможно, есть какая-то аналитика, да, и селфи-камера считывает гримасу твоего лица, когда ты делаешь тот или иной заказ. И люди, когда видят, что десерт, часто покупают люди с таким поникшим лицом, таким... А потом становится хорошо.
3: А за такое надо, я бы скидку вообще даже делал. Да, да. Оль, спасибо. Спасибо большое за звонок. Оль, вы как будто позвонили, как будто прям десертик такой, немножко настроение даже повысилось от хорошего настроения Ольги. Друзья, расскажите, как вы себе повышаете настроение на работе, на учебе? Самостоятельно приходится этим заниматься. Что-то случайное извне может вам настроение повысить. Расскажите нам об этом, звоните. 745-6565, код Москвы 495.

0: У нас 5 минут.
1: Ну, надо быстренько убегать, потому что могут так-то поднакинуть тоже задачек. Ну,
2: не знаю. Это, во-первых, но я не знаю, вы когда-нибудь бывали в нашем центре, бизнес-центре, когда там во сколько, там в 6 или в 7 заканчивается рабочий день?
0: Угу. И каждый раз. Каждый раз. Учитывая, что мы приходим примерно к 6 на работу, да, за час до эфира. Да. И каждый раз я вот через эту пробку из людей, они сразу вот только прозвенел звонок, пошли к турникетам, и невозможно же пробраться.
2: Массовый старт, там, не знаю, марафона мира в Москве, например. Вот примерно так же выглядит. Да. Да. Друзья, расскажите, что вам больше всего и лучше всего повышает настроение на учебе или на работе. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстом, можете записывать голосовые. Закидывайте все это либо в официальное сообщество ВК, сообщество Европа Плюс, либо можете зайти на наш сайт europaplus.ru. Там есть кнопочка прямо сразу на сайте «Напишите в эфир», и там можно записать тоже голосовое.
3: Реклама.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 26.

0: что лучше всего повышает настроение нашим слушателям. Так, подошли, подоспели хорошие, полезные советики. Но не для всех. Елена пишет: повышает настроение на работе ложечка вкусного ликера в кофе.
1: А не видно будет по твоим глазам?
2: Ну что ты? Зависит от ложки. Чайная, это какая-нибудь, половник, столовая.
1: Или вот реакция. Вот я не знаю, как на меня.
2: По-моему, это невкусно, кстати. Горький кофе получается. Ну, вот кофе с коньяком или с ликером каким-нибудь.
0: Ну, зависит от ликера. Нет, что ж мы такое говорим-то в эфире? Конечно, будет ужасно, невкусно, бесполезно. А самое главное, вредно.
2: Ага.
1: Вот Александр пишет.
2: Но не для настроения, судя по всему.
1: Александр пишет: на работе радует, когда узнаешь, что начальник уходит в отпуск, и у всех начинается тоже отпуск, все работают на расслабоне, никто не пилит, и почему-то без криков тоже план выполняется. Чудеса.
2: О, нет, если на самом деле все стабильно в итоге, то, правда, видимо, проблема в начальнике. А если все, ну, как там этот, мышь, как есть про мыши? Ты,
0: на то крысы, и кошка дома, чтобы что-то
1: мыши
0: там.
1: Мыши с корабля?
2: Совсем не так, конечно. Что-то такое, да. Ну, в общем, о том, что кто-то покинул, а все остальные пустились в пляс. Да, как это часто бывает.
0: Кот из дома, мыши в пляс.
2: Во! Все, сформулировали. Спасибо, Антон. Да. Вот, и если мыши только пляшут и не работают,
1: так план-то выполняется.
2: Тогда все хорошо. С другой стороны, был бы начальник, он бы план подправил. Сказал: ну раз это вы план выполнили, давайте мы вам еще его не шкнадим.
0: Нет, мне кажется, вот такого типа начальники, они убеждены, что только исключительно благодаря им и вот такому стилю управления что-то получается вообще.
2: Может быть. А может, он думает и видит, что там все получается. Говорит: ну вот как я все наладил хорошо, а? Месяц могу не появляться на работе, а все работает. Какой я хороший начальник все-таки. Надо же себя похвалить как-то. Обязательно. Да. Так, Ольга дозвонилась, расскажет о том, что повышает настроение на работе ей. Оля, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Не больше всего поднимает настроение — это видеть результат своей работы. Я работала инструктором лечебной физкультуры.
2: Так, Саша, тут уже глазки человеку, подняла. Ага.
0: Инструктор лечебной физкультуры.
3: Когда ты подходишь человеку, парализованного, вообще без движений, и начинаешь с ним заниматься там по 45 минут, по часу бывает, и потом на другой день, или там, допустим, через несколько дней, ты видишь, что у него появляются какие-то движения, потом этот человек начинает сидеть, стоять, у него это получается уже, потом по коридору, если он... Вот это мне больше всего доставляло радости, видеть результат своей работы. Или травматологии, например. Если какие-то переломы, ты занимаешься с ним, и у него улучшается движение, объем движений, человек восстанавливается, перестает там хромать, или рука у него перестает болеть. Вот результаты работы. Вот больше всего это мне приносило удовольствие.
0: Это круто. Это очень круто. Доктор-реабилитолог, это очень важно, конечно. Оль, а скажите, а вот обратная ситуация вас не демотивирует слишком? Вот, ну, бывают же, наверное, сложные случаи, когда нет динамики, нет прогресса. Ну, вот что-то не делай вообще, вот, ну, никак.
3: Бывают сложные случаи, если это... Я же в больнице работаю. Если вы человека повторно укладываете, продолжаешь с ним заниматься, работать, пока не добьешься результатов. Конечно, это медицина, здесь всякое бывает. Мы не боги, мы не можем все сделать. Бывали сложные случаи в нейрохирургии, когда отрывался труп. И происходила мгновенная смерть, потому что человека или вовремя не укололи, или не назначили тромборазжижающие препараты.
2: Да уж.
3: Вот это вот,
2: Оля, а
3: конечно,
2: я хотел спросить,
3: очень печально.
2: По поводу настроения самого пациента, оно ведь тоже сильно зависит, да, на то, как быстро он реабилитируется? Вот есть...
3: Слава богу, у меня получалось с пациентами находить общий язык.
2: То есть они сами тоже воодушевлены, у них есть желание,
3: бывали
2: есть энергия какая-то внутренняя.
3: Бывали некоторые больные, которые упирались, не хотели заниматься. И с ними разговором постепенно человека к себе располагало. И он подчинялся моим командам. И потихоньку начинал работать, и у него шел, он видит, смотрит, как это у меня получается. Я даже яркий пример приведу. Давно это дело, был случай давно. Я пришла к человеку, молодому. И я говорю: пожалуйста, говорю, отведите руку там в сторону. У меня ничего не работает. Говорю: ну, ногу. Ничего у меня не работает. Прям с таким возмущением на меня. Я говорю: хорошо, давай попробуем вместе. Я так слегка руку беру. Я говорю: пошли, давай, помогу, ты отведешь. Он так пробует. Ой, говорит, я вроде как свои силы чувствую. А теперь без моей помощи сам попробуй. Ну, раз у него и получилось. Тут точно так же с ногой. И в итоге он поднялся и даже... пистолет сделал, присел на одной ноге. Ну, не в этот день, там через неделю примерно это получилось. Да.
2: Настолько вы воодушевлены.
0: Да, Ольга, спасибо вам большое. Это правда очень важный труд, да. И когда ты видишь результаты настолько полезного, важного и для самих людей, для пациентов труда, это, конечно, мотивирует. Спасибо, Ольге. Друзья, расскажите про себя, что вам повышает настроение на работе, на учебе, что повышает лучше всего. Поделитесь своими секретами, может быть, тоже результаты вашей работы. Расскажите, кем вы работаете, какие там результаты могут поднять вам настроение. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: На Европе Плюс.

0: Что лучше всего повышает настроение на работе или на учебе? Неожиданное сообщение, причем от мужчины. Когда ребенок ведет себя очень хорошо весь день. Это, видимо, когда не звонят на работу папе и маме и не говорят: ваш сын в школе, как обычно. И дальше список.
1: Может быть, да, вот у меня сын только пойдет в школу. Я, конечно, переживаю за подобные вещи.
0: Да. Ну, что ж, первые выводы можно будет делать не раньше, чем через полгода, Артур. Поделишься отчетным.
2: Обязательно.
0: Как говорится. Да, друзья, расскажите про себя. А что вам на работе и на учебе лучше и эффективнее всего повышает настроение? Звоните нам по телефону, можете записывать голосовые сообщения. Голосовые можно в сообщество Европа Плюс в ВК закидывать или записывать на нашем сайте, на сайте europaplus.ru.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, что лучше всего повышает мне настроение на работе и на учебе. Много сообщений от наших слушателей. Есть, конечно, сообщения. Появились сообщения, которые, ну, ничего, кроме зависти, вызвать не могут. Ну, вот, например, Дмитрий пишет, что ему повышает настроение на работе. Он пишет: зарплата, которая постоянно растет. Что ж, поздравляем искренне от всей души.
1: Но она же Дмитрия. Чуть-чуть должна расти каждый год.
2: Должна. На чуть-чуть. Но, к сожалению, опять же, на чуть-чуть она растет, но цены бегут чуть быстрее, чем это самая зарплата и индексация, как правило.
0: Саша должна была сказать: а у вас разве не два раза пришло сообщение?
1: Я вас так и не уточнила до этого момента. Какие-то деньги приходили.
0: А давайте денежные финансовые вопросы только в эфире обсуждать, а за эфиром это будет неловко.
2: Не, мы можем в целом, наверное, даже выложить, например, там справочку, да, зарплатную ведомость Сашину, будем разбирать ее.
1: Давайте.
0: Мне кажется, это идея для подкаста «Личка 2».
2: Публичка. Вот так вот она будет.
0: Нет, наличка тогда.
2: Наличка 2 НДФЛ. Вот так вот даже давайте.
1: Вот Ваня пишет: на работе меня радует, когда приходишь на один час и домой. Ну вот, такой вот график. Ты точно выполнил весь свой план.
0: У кого этот эфир еще короче, чем у нас, я не пойму. Сашка Генероза, что ли, написал?
2: Неизвестно. Кстати, да, возможно. Это ведь правда.
0: Часовое, да, шоу?
1: Но готовиться надо, так что там тоже время.
2: Ну кто это теперь ценит?
0: Ну что там подготовка, господи? Сейчас все тебе скажут, да.
2: Так, а вот такое сообщение от Елены. Я работаю с людьми, иногда устаю от общения. Поэтому мой маленький праздник, когда появляется задача, которую можно сделать одной, и чтобы никто не трогал хотя бы час. Сижу в наушниках, работаю и наслаждаюсь тишиной. Вот так.
1: Ну, прекрасно. Если еще можно на удаленку в этот день, чтобы полностью расслабиться от людей.
2: Ну, на удаленке, как правило, есть еще люди домашние, которые тоже хотят расслабиться. А тут ты все время пшикаешь на них.
0: Если все домашние, кто работает, кто учится, ты один, типа, до...
2: Да. Ой, что за красота? Как будто отпуск такой даже. Ничего себе. Да, слушайте, мы по этому поводу давайте голосование запустим даже. Тут будет много вариантов, что лучше всего понимает настроение на работе или учебе. Варианты такие: вкусный кофе или обед, переписка с друзьями, зарплата или стипендия, про деньги много было сообщений. Когда отменяет пару или встречу, похвала, вероятно, многих поднимает настроение многим. Смешной коллега, возможность поработать из дома, как раз-таки та самая удаленка. Когда все сделал раньше срока, сплетни с коллегами или мемы и соцсети. Вот такие варианты. Выберем самый топ в финале этого часа.
0: Друзья, голосуйте. Ну и, конечно, рассказывайте про себя. Делитесь своими соображениями, что вам лучше всего поднимает настроение на работе, что вас мотивирует, может быть, даже таким образом поработать, поучиться еще эффективнее. Расскажите нам об этом. Можете позвонить 745-6565, код Москвы 495. Можете записать голосовые сообщения или написать текстовые в сообществе Европа Плюс ВК, или голосовые также можно записать на нашем сайте europaplus.ru.

0: Саша в тему.
1: Что делать, если у тебя закончилась учеба, работу ты еще не нашел, и твой любимый одногруппник или коллега не может тебя повеселить, порадовать?
2: Что, Саш?
1: Расскажу вам сейчас. Я, значит, съездила в свой отпуск в Китай и выяснила, нашла там, в общем, решение. Можно сходить в фейковые офисы в Китае, и там с фейковыми коллегами они тебя будут веселить, в общем, твои фейковые.
2: Они платят тебе...
1: Ты платишь.
2: А, ты платишь. А тебе зарплаты потом дают этими?
1: У тебя нет зарплаты.
3: 100 рублей. Фейковую зарплату там тебе дают за фейковую работу.
2: Билет банка приколов.
1: Тебе ничего не дают, кроме сообщества, в общем, единомышленников. У тебя нет работы, получается. Ты студент, зумеры чаще всего этим пользуются.
2: Вообще звучит, знаешь, как какое-то обсуждение где-то в кальянной. Вот эти где-то с духана себе примерно говорят, да, у меня там темка, короче, такая.
1: Знаешь, ну, это темка прям
3: немного
1: рабочая.
3: Странно, подожди, то есть у тебя нет работы, у тебя нет денег, и ты платишь деньги за то, чтобы...
1: У тебя есть копейка. Вот это твоя последняя копейка.
3: Монетка есть,
1: ты,
3: ладно.
1: Ты берешь эту свою монету и идешь в огромные корпорации. Вот, например, чаще всего называется pretend to work корпорация. Так. Притворяешься, что работаешь. И там тебе эта корпорация предоставляет офис, который выглядит как настоящий, там ноуты, компьютер, интернет, конференц-залы, ну, в общем, все есть, и ты платишь денежку, всего 50 юаней, 600 рублей.
3: Так, 600 рублей за один рабочий день, типа, да?
1: Да.
3: Или за час?
1: За весь рабочий день. Ты там имитируешь свою работу, ты либо можешь просто залипать в ноуте, либо ты можешь искать себе работу, либо ты можешь, не знаю, начинать какой-то стартап.
2: Ну, грубо говоря, это коворкинг просто какой-то.
1: Это коворкинг? Ну, не совсем, потому что в коворкинге тебе нужно что-то купить, а тут ты просто платишь за вход, и у тебя обеды, перекусы, напитки, все включено, и еще...
3: Слушай, а твой фейковый начальник может тебе навешать фейковых людей?
1: Не может.
3: Не может.
2: Какая же тогда работа-то настоящая.
1: Только с коллегами ты можешь общаться. Ну, по-моему, очень даже. И вот так вот, в общем, можно приподнять себе настроение.
2: Мне кажется, буду плакать в кое-что еще сильнее. У меня нет работы никакой, и последнюю свою копеечку я
1: отнес. А ты дома сидишь? Или ты можешь пойти а-ля в офис, ты зарядился, как будто ты при деле, а ты уже представил, и, возможно, вот-вот.
3: И решил, что не, это не для меня.
1: Можно заколабиться с кем-то, с каким-то другим.
2: Воздуханом.
1: С безработным коллегой.
3: Да, но это интересная идея. Это,
1: или можно
3: это
1: блог звучит... вести, как будто ты офисный работник.
2: Зубра. Да, звучит, как этот бизнес быстро прогорит. Вот так вот я бы сказал.
1: Но это очень популярно сейчас.
3: Либо звучит, Артур, как будто мы не понимаем более подрастающего поколения.
2: Может быть, может быть. Раньше к маме на работу ходили просто. Для того, чтобы почувствовать
1: если
2: работу.
1: Если бы у меня не было работы, я бы выбрала туда пойти. Но я бы там сидела, искала
3: вот
1: работу себе.
2: Минус 600 юаней.
1: Ничего, 600 рублей.
3: Нет, нет, 50 юаней.
2: Точно.
3: Да, я слежу. Друзья, расскажите, что вам повышает настроение на работе, даже если ваша работа фейковая, не настоящая. И на учебе. Что вы делаете для этого? Что должно произойти с вами, рядом с вами, чтобы настроение у вас подросло, улучшилось? Расскажите нам об этом, звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей, что им поднимает настроение на работе. Юрий пишет: мне на работе настроение поднимают любимые подкасты, в частности, Rush. Пока вы были в отпуске, слушал ваш подкаст и дослушал почти до 2024 года.
1: О-о-о. Вау! Очень приятно.
2: Круто?
0: Да. А я сейчас задумался, а интересно, начиная с какого года уже наши подкасты там выложены, надо посмотреть.
2: Ну, я, по-моему, никогда не задавался. 22-го, кажется, потому что я смотрел один раз. Да, все там есть.
1: А вот Александр пишет: у меня улучшается настроение, когда из коллектива уходит вредная коллега в отпуск, ну или на больничный. Вот скажите, когда я была на больничном, вы радовались?
2: Ты же не вредная коллега, Саш.
1: Ну, хорошо.
2: Повысилось настроение.
0: Скорее согласиться, Саш, правильно, да-да-да. Пока вторая часть этой, возможно, шутки.
2: Ага. Да, бывает так. А что повышает настроение Ани на рабочем месте? Расскажет она. Она здесь. Аня звонилась. Аня, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребята. Очень рада вас слышать. Я не первый раз дозваниваюсь в ваше шоу. Прям вообще классно.
1: Здорово.
3: Это мне тоже повысило настроение, в частности, сегодня.
2: А вы на работе сейчас?
3: Вообще мне повышает... Нет, я не на работе уже, слава богу.
2: Слава богу.
3: То, что у меня получается, будь то на работе, либо в жизни, либо в каком-то хобби. Там, что я делаю руками, например, мне тоже повышает настроение, если это получилось, и это красиво очень.
1: А что последнее вы делали руками?
3: Слушайте, я вообще люблю шить, не да. Ну, можно сказать, костюм, это платье и там еще одна деталь, и это было прям мое изобретение, грубо говоря. Мне это очень понравилось, очень классно, я прям была очень довольна собой,
0: Анна,
3: на тот момент.
0: Анна, а вы кем работаете?
3: Я обычный менеджер в офисе.
0: Ну, просто можете ли вы на рабочем месте взять, достать там свои изделия, которые вы шьете, подшиваете, что-то вяжете, вот прямо на рабочем месте заниматься этим?
3: Вообще могу. Надеюсь, меня сейчас не слышно на руководстве, потому что я работаю постоянно на удаленке, поэтому, да, в принципе, такая возможность существует.
2: А в целом вот предметы, которые вы делаете, не с какого разряда, могут быть какие-то музыкальные инструменты? Вдруг вы там, не знаю, гусельные струны делаете, к примеру? Может быть такое?
3: Нет. Нет, такого нет, конечно. До этого у меня руки не дошли.
0: А вы подумайте, пусть это...
3: Гусельные
0: струны,
3: да,
0: гусельные струны — это стартап. Ниша пуста, я уверен. Почему-то мне кажется, что
3: как
0: не
3: вариант,
0: самый заполненный ниш. Да, Ань, спасибо большое, спасибо вам за звонок. Но, конечно, да, вот когда тебе на работе повышает настроение, но ты работаешь из дома, тут ощущение, что выбор побогаче, что тебе может настроение приподнять. Расскажите, друзья, и про себя, что вам поднимает настроение на работе, особенно если вы работаете не из дома, если вы учитесь, куда-то надо ехать, где-то сидеть в этой аудитории скучной. Как себе настроение поднять? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565.

0: что повышает настроение на работе, Юлия пишет: работаю на пивзаводе, и по праздникам нам дают по несколько упаковок пива.
1: Ничего себе! Вот. Никогда не знал, что... Хотя, ну, с другой стороны...
2: Почему нам не дают наушники?
0: Мы работаем на радио, Саша, и тебе по праздникам могут поставить песню в эфир.
2: Ура!
1: Какую хочешь. Какую хочешь песню.
0: И пока Саша думает, друзья, вы расскажите, что вам повышает настроение на работе. Звоните нам, пишите сообщение.
3: На Европе Плюс.

0: Сообщение от наших слушателей, что поднимает настроение на работе, на учебе. Так, вот, например, такое сообщение. Ильнур пишет. Занимаюсь натяжными потолками, радует, когда заказчик и я сам довольны результатом, особенно в дизайн-проектах.
1: А если вот заказчик доволен, а вы, например, нет? Ну, вам не нравится просто этот дизайн.
2: Мне кажется, так часто бывает. Часто бывает,
1: вкусы
2: когда
1: расходятся.
2: Да, сами исполнители, они, конечно, недовольны своей работой, а Ильнур, принимающая сторона, говорит, класс, вообще круто.
0: Извини, Артур. Ильнур, а напишите, какая ситуация бывает чаще, когда заказчик доволен, а вы, перфекционисты, чем-то недовольны, или вам кажется, что супер вообще потолки, а клиент что-то говорит, что нет, давайте переделывать. Вот как бывает чаще?
2: С другой стороны, я сейчас подумал, да, что клиент часто, ну, когда ты один на один, говорит, ну да, хорошо, нормально. А потом ты уходишь, думаешь, да нифига же не нормально. И начинает строчить отзыв какой-нибудь плохой. Вот как, например, во время стрижки. Вот спросит тебя парикмахер после стрижки, как вам нравится прическа? Ты говоришь, шикарно, супер.
0: Вообще классно. Он еще тебе зеркало, чтобы затылок показать, ты думаешь, ой, классно.
2: Вот и шрам появился у меня. Который я скрывал, да, все эти 30 лет.
1: Ну, да. С другой стороны, не расстраивать же его. У тебя отрастет все равно волосы, ты можешь...
0: Конечно, волосы отрастут, а у него на вечер
1: нервы
0: испорчено настроение.
2: Ага.
0: Ну, что это такое?
2: Не знаю.
0: Мы же не звери. У нас телефонный звонок.
2: Егор дозвонился, у него прям такой очень романтический рецепт поднятия настроения. Егор, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Антон, Артур и Саша. А что мне поднимает настроение в школу, когда я иду на учебу?
2: Так.
3: Ну, перед тем, как идти в школу, я захожу с утра в кофейню, возьму чашечку латте, иду вот по городу, падают листья, деревья, золотая осень. Ну, так вот, очень классно, мне так нравится. Если я не возьму кофе, то не тот вайп у меня вот вызывает. Вот больше всего настроение поднимает, если я возьму чашечку кофе, там Буэна, Киндер, и с радостью иду в школу. А еще, что вот поднимает больше всего настроение, вот, на это и многих тоже поднимает, я думаю, люди, вот, вот такая ситуация. Пятница, седьмой урок. И уже мы никакие, все уставшие, вот. Ну, я подхожу к учительнице английского языка и говорю, что давайте мы тихо посидим, отдохнем.
2: А вы нам просто домашнее задание
3: дадите, и все, мы тихо посидим, отдохнем.
1: И она соглашается.
3: И она на это соглашается, да, вот. И бывает, в следующий раз могут нам принести там коробку конфет, вот так. Но это иногда, вот не всегда, конечно.
1: На вас держится весь
3: кофе. Но она соглашается.
0: Или кофе, и Буэна, и Киндер. Егор, а вот Артур задал правильный вопрос. А вот эту просьбу, давайте просто посетим тихонечко и помолчим. Надо на русском языке учительнице английского языка говорить или на английском?
3: Ну, желательно на английском языке, потому что это же урок английского языка, но я, конечно, на английском когда как, но мне тяжело.
2: Я думаю, чем чаще просишь ты эту просьбу назвать, тем хуже ты эту просьбу можешь сказать на английском языке.
0: Да, особенно в долгой перспективе.
3: Ну да, на английском, конечно, тоже бывали такие моменты, что на английском, конечно, и надо говорить.
2: А как латте по-английски будет, Егор? Латте по-английски.
3: Можете еще раз сказать?
2: Латте. Или буэна по-английски.
3: Латте?
0: Ага. А как латте по-английски? Егор, я подскажу. The latte. Мне кажется. Ведь мы говорим...
3: Я не знаю, как даже латте по-английски.
0: Мы же говорим про какой-то конкретный латте, а не про абстрактный латте. Егор, спасибо большое. Спасибо за звонок. Вот я почему сейчас вот это вот сказал the latte, a latte? Потому что никогда у меня не было такого, что мы сидели просто и молчали на английском. К сожалению. Жаль. Я вот завидую Егору, когда такие есть отзывчивые педагоги, учителя. А друзья, расскажите... Да. Педагогс, я бы даже сказал. Педагогс. Друзья, расскажите, что вам больше всего поднимает настроение на учебе, на работе? Тоже, может быть, как вот у Егора, такая вот чашечка кофе или сговорчивые руководители. Как это у вас? 745-6565, наш телефон. Call us.

0: Тут мы столба.
1: Реклама.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
9: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172+.
10: Сколько стоит кроссовер? Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили «Чили». Подробная информация у официального дилера «Чили Регинас» Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
13: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Сообщение от наших слушателей, что повышает настроение. Вот достаточно много по этой теме сообщений. Ирина пишет, всегда поднимает настроение любимая музыка. А сейчас еще, так как 23 августа день рождения, и уже звонят с поздравлениями от разных магазинов и предлагают подарочки.
1: А какие там подарочки-то?
2: Вообще-то можно там и бесплатно поесть.
1: Да прям уж поесть. Серьезно? Ну там процентов 10 рождения? Скидка может быть.
0: 10% начиная с третьей покупки точно. И только при покупке свыше 185 миллионов рублей.
1: А его знаете, что вспомнил по этому поводу? Я где-то читал или кто-то говорил, может быть, в каком-нибудь видео о том, что есть там ребята, которые ходят просто по ресторану и говорят, слушайте, а у нас вот день рождения у мальчишки, поздравите его. И ему выносят десерт, потому что ведь никто обычно не проверяет.
2: Обычно не проверяют,
1: да. В ресторанах, в заведениях. Там паспорт.
2: Ну, скорее всего, нужно будет документ. Что-то еще заказать, прежде чем это.
0: Или они просто заходят и говорят, вынесите нам десерт.
2: Ну, можно и так попробовать.
1: День рождения у парня, в конце концов.
0: Это похоже на мое детство, когда к другу заходишь так, тетя Света, а можно попить?
1: Это называется hydration break, Антон.
0: Да, точно, но мы тогда еще этого не знали.
1: Да, так, телефонный звонок Евгения. Евгения дозвонил. Женя, вы с кем-то же болтаете, что ли? С другой радиостанции какой-то болтаете, Жень.
0: Евгения.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Как дела ваши?
3: Хорошо, прекрасно.
0: Ну, хорошо. Евгения, расскажите, пожалуйста, что вам настроение повышает на работе или на учебе, Евгения?
3: На работе моя любимая подруга.
0: Так, а что каким образом? Что она вам говорит?
3: Которая меня считает, за хвост тягает и тому подобное.
0: Что делает?
3: Которая меня хочет замуж все выдать.
0: Замуж она вас хочет замуж выдать. А и этим недавно... она вам повышает настроение. Она говорит, Жень, что ты все ходишь холостает да холостает, пора тебе замуж. И это может повысить девушке настроение.
3: Наподобие того, да.
2: Вы мазали медом обувь? Был медовый спас, это привлечение... парни.
1: Привлечение к грязи.
3: Да, я слыхала этого, но не базово.
1: Ага. А вы вместе работаете, да? В одном отделе, не знаю, в одном офисе сидите. Где вы работаете?
3: Мы кассиры оба.
1: Ага. Так.
0: Кассиры. Так, а у вас бывает, что вы на соседних кассах работаете, и она вам прямо в процессе работы что-то такое там...
1: Да.
0: Вас...
1: Женька, вот
3: там
1: этот, смотри, вот
3: бывает
1: этот
3: так,
1: вот.
3: Что бывает, вот, нащипала, что я вся синяя сижу.
0: Она щиплет вас? Ничего себе. А бывало такое, что она кого-то просит? Она, например, между вами стоит человек, она мужика какого-то щипнет очень сильно до боли, до крови. Он такой, ой-ой-ой, что вы делаете? Передайте вот ей, пожалуйста.
3: Заберите, вот так вот заловаться возьмет и говорит, заберите мою подругу, пожалуйста, замуж.
1: Не-не, наверное, по-другому. Если просто у нее в очереди стоит мужчина красивый какой-нибудь, она такая, ну, другую кассу пройдите, пожалуйста, это закрывается. И он к вам уже идет. А там вы включаете свои вот эти все чары и такой, молодой человек, а куда это вы с Рафаэлла идете?
0: Лови тепленького.
1: А куда это вы с Киндером Буэно и Латте идете? А он говорит, в школу.
3: Берите пока, ну, тепленькая, да?
0: Да. Ну, это хорошая подруга. Жень, спасибо большое вам, хороших таких вот коллег. Всем бы таких хороших коллег, которые веселят.
1: Да.
0: Хотя я удивлен, что вот это вот, чего ты никак замуж не выйдешь, чего ты не выйдешь замуж, что это может поднять настроение. А вот ишь ты, подишь ты, как говорят иногда в универмагах. Друзья, расскажите про себя. Как у вас с поднятием настроения на работе? Что лучше всего в этом смысле работает? Звоните по телефону, пишите текстом.

мнение от нашего слушателя Александра, что его на работе радует больше всего. Радует, когда начальник отпускает чуток пораньше домой. Друзья, мы пораньше домой не уйдем, потому что нам еще нужно подвести итоги сегодняшнего голосования. А вам, если есть такое желание, можно еще успеть проголосовать. Сделайте это, а мы подведем итоги.

0: Саммит и его оттенки синего, Shades of Blue, прямо сейчас здесь на Европе Плюс, а у нас оттенки того, что поднимает настроение. Вам было в голосовании много разных пунктов, много вариантов, и Миш всего набрал пункт под названием «Сплетни». Представляете себе? Ничего себе, сплетни, оказывается, не поднимает настроение. Согласно итогам голосования, всего 15% набрал этот пункт. А вот в топе, ну, во-первых, зарплата, конечно, самый первый. Ну, зарплата не считается, тут только один день. Ну, два раза, ладно, там.
1: Ты ее ждешь, предвкушаешь, ну, месяц.
0: Хотя вот было сообщение такое, самое ужасное в работе бухгалтера, зарплата не поднимает настроение, она предвестник кучи звонков и вопросов от сотрудников. Вот тоже, видите, кому-то не поднимает. А из тех, что ну, можно на постоянке использовать, это вкусный кофе или обед. Так что надо запастись чем-то вкусным всегда с собой на работу, когда идете или в школу.
2: Как мы выяснили, да, вкусняшки даже школьникам повышают настроение. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Надеемся, что мы скрасили кому-то окончание рабочего дня. Прощаемся до завтра. Все, мы вышли после отпуска, так что каждый будний вечер с 7 до 9 утра... утра. Нет, слава богу, вечера. По Москве будем с вами. Хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве.

Там, где появляется Алок, становится хорошо и приятно. Алок и Халид только что здесь, на Европе Плюс. Diving to Me. Классный трек, отличный трек. Я думаю, что Алок продвигается к первой строчке DJ Mag Top 100. Вполне возможно, в этом году именно он станет лидером сотни лучших диджеев планеты. Будем на это надеяться, потому что, правда, этот парень старается изо всех сил, и это видно, это слышно, и мне кажется, каждый трек у него суперхитовый. Дальше, суперхитовых треков будет еще больше, это я обещаю, это я точно обещаю. Фомин, здрасте, впереди отличный трек от Дипло, послушаем Two Stepping, прежде DJ Snake, Алуна Джордж и You Know You Like It. Ну и суперхит, который отметился на первой строчке авторитетного Еврохит Топ 40, тоже обязательно будет. Розе и Бруно Марс «Апати».

0: тепло. Только что здесь на Европе Плюс, столица 21.33, Two Stepping. Ну что, в два шага можно добраться до нашего сайта europaplus.ru, посмотреть, что там интересного происходит. А можно еще и скачать новое приложение Европа Плюс, Радио Хаб, в свой смартфон и быть всегда рядом с радиостанцией номер один в России. Много всего интересного, абсолютно бесплатно, абсолютно никаких регистраций от тебя не требуется. Ну а бонусом ты получаешь, ну, например, ты можешь скачать в свой смартфон на наши подкасты, да, и быть всегда с нами, да, слушать нас даже офлайн. Ну и, естественно, 8 дополнительных потоков, которые будут с тобой в любом настроении, в любом месте. Поэтому добро пожаловать, скачивай новое приложение Европа Плюс Радио Хаб в свой смартфон и 24 часа в сутки, 7 дней в неделю находись вместе с нами, слушай мировой поп-музыкой. Кстати, из лучшего в ближайшее время отличный трек от Кайга, и называется он Hold On Me, прежде DJ Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди. Вот так вот звучит лето 26-го года вместе с Европой Плюс. Мичико, скоро.
1: If you don't like something, change it.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну что, погнали дальше. И впереди отличная музыка. Я обещаю появление Бенсона Буна и его Sorry, I'm here for someone else. I'm sorry, I'm here for someone else. It's good to see. Прежде абсолютно летний трек, который, мне кажется, должен зайти абсолютно каждому, кто пока спать не собирается. Ava, Meet Me in the Dark. Ну и для любителей футбола появится Шакира и Burn Boy, Die Die. Все это скоро здесь, на радиостанции номер один в России. Оставайся с нами.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты – радиослушатель номер один. Давай отмечать вместе. 21 августа – день номер один на Европе Плюс. Целый день, каждый час ты можешь выиграть 11 тысяч рублей. Твой план простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
0: И получи приятный бонус на свой счет.
2: 21 августа – день номер один на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Это «Дати» на радиостанции номер один в России. В Москве 22:33. Уверенно двигаемся к финалу этого понедельника. Готовимся запрыгнуть во вторник. И не забываем, что встретим его с бригадой «У». Да, Вэл и Вики наконец-то вернулись с летних каникул. Отдохнувшие, загоревшие и готовые с удвоенной энергией будить всю страну. Масса подарков, игры. Все это будет. Начнем в 7 утра по московскому времени и будем ждать абсолютно каждого. А пока лучшая мировая музыка, например, Биби Рекса и Дэвид Гетта, хит «Sad Girls». И предлагаю послушать стильную электронику из Финляндии, проект «Эбон» и хит «Hollow» через пару минут.

«Я буду танцевать». А также новинка Филатова и Кэроса «Sweet Hammer Nights». Ну и послушаем парня, который в прошлом году ураганом ворвался во все чарты, Алекс Уоррен и Fever Dream. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не уходим далеко.

0: лучшее, что выходит в свет, это Баста и Майя Мишель, хит под названием «Если я буду танцевать». Как по мне, работа очень и очень достойная. Надеюсь, и тебе пришлась по нраву. Если да, то обязательно поддержи ее своим голосом на сайте europaplus.ru в разделе «Еврохит ТОП-40». А вот когда подведение итогов, какие страсти кипят в чарте, это Алекс Манулов сейчас расскажет лично, после чего обязательно услышим чит-код с крутейший трек «Bloom».
1: Лучший старт Кададека Бамбалео. Мощный взлет Аве Meet Me in the Dark. Номер один Южель Moving to the Sun. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

кто проводит этот день с нами. И больше подробностей читай на сайте europaplus.ru. Там все предельно понятно расписано. И, конечно, продолжим слушать любимую музыку. На подходе Мадонна, Мартин Гаррикс, хит Bizar. Чуть раньше команда Coldplay. Работа под названием We Pray. Но сперва Медуза и Генри Камомайл. Один из моих самых любимых треков, который отдает приятным послевкусием клубной культуры начала нулевых. Don't Wanna Go Home. Не пропусти.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки. А главное в режиме нон-стоп. Обещаю, услышим. Another 54 Ultra.

0: French Montana, Max B, Ever Since You Left Me.
1: Ever since you left me. More money,
0: more cars. А до финала часа с нами Майкл Джексон, легендарнейший хит, Билли Джейн и кей-поп группа Ive в составе Дэвида Гетты.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Кайго и Макс Макноу. Take me back. I get

Танка. Ну и раз уж разговоры, пошла речь, точнее, про разговоры, то не забываем, что вдоволь можно будет выговориться уже сегодня вечером в шоу «Rush». Острые темы, много юмора и приятная компания в лице Антона Камолова, Артура и Саши. Старт в 19.00, так что смело присоединяйся вечером. Ну а прямо сейчас...

кактусы, свежая работа на ресницах, еще услышим Two Colors, Heavy Metal Love, стильная работа, ну и звуки лета будут обязательно, диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мичика, дождись обязательно.

0: Певица из Германии Леони с легким и приятным хитом «Stay». И, конечно, да, не забываем про день номер один.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты – радиослушатель номер один. Давай отмечать вместе. 21 августа – день номер один на Европе Плюс. Целый день, каждый час ты можешь выиграть 11 тысяч рублей. Твой план простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
2: И получи приятный бонус на свой счет.
1: 21 августа. День номер один на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

случае, так что советую завести будильник, чтобы все это дело не проспать. Ну а кто пока спать не собирается, остаемся с нами смело и встречаем парней, за которыми далеко не последнее слово в мире электронной музыки. Али Фарбин, Рене Миллер, трек Body Talk. Еще услышим новинку от Fastboy, Music Sounds и послушаем кей-поп-банду BTS, трек

0: Blue и услышим звездочку Билли Айлиш. И вечером, не забываем, сегодня на Европе Плюс нас будет ждать вот такая компания.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Из коллектива уходит вредная коллега в отпуск, ну или на больничный. Подскажите, когда я была на больничном, вы радовались?
5: Ты же не вредный коллега, Саша.
4: Ну, хорошо.
0: Повысил настроение.
5: Скорее согласиться, Саша, правильно, да-да-да.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе+.

вас и, конечно же, для всех слушателей. Поэтому каждый час мы будем разыгрывать 11 тысяч рублей. Все подробности можно найти на сайте europaplus.ru. Я же пока расскажу, чего послушаем далее. Например, итальянский проект Ave, стильную вещицу Meet Me in the Dark. Еще захватим грэмминосную Chapel Roan трек Good Luck, Babe. И услышим Медузу Dance.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Все так, ровно 30, никаких пауз, никаких разговоров, только лучшая мировая музыка. И услышим вот что.